0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. РЖД планирует в текущем году запустить продажу билетов на пригородные поезда через чат-бот в МАКС по всей России, кроме Московского транспортного узла. С марта текущего года сервис тестируется в Сибири, а с 1 июля на северо-западе. В Западной Сибири пассажиры уже оформили почти 380 тысяч билетов. Перед масштабированием компания оценит спрос, технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса и обратную связь от пассажиров. На Иннопроме в Екатеринбурге глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов предложил Индонезии приобрести или взять в лизинг российские самолеты Ил-114-300. По его словам, недавно сертифицированный лайнер по экономическим параметрам превосходит конкурента АТР-72. Ил-114-300 создан предприятиями госкорпорации «Ростех». Рассчитан на 66 пассажиров и способен преодолевать от 1450 километров при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. С 1 сентября Россельхоз расширит перечень объектов, рядом с которыми разрешены рубки аварийных деревьев. В радиусе 100 метров от населенных пунктов зеленую зону безопасности создадут для территорий вблизи садоводств, медицинских учреждений, санаториев, детских лагерей, спортивных и туристических баз, а также автодорог. Главное условие – деревья должны находиться не далее 100 метров от этих объектов. Это упростит удаление старых деревьев, представляющих угрозу при сильном ветре, и улучшит санитарное состояние лесов вокруг мест массового скопления людей. В Камышине задержана группа из 3 молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефоны и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Друзья, хотелось бы начать сегодняшний выход с очень и очень эмпатичного такого сообщения, точнее, сообщения про эмпата. Ну, то есть про человека, который
3: сочувствует,
2: сопереживает. Угу. Вот, значит, про маленькую девочку из детского сада, значит, написала мама одна, непосредственно воспитательница, которая должна была, значит, по сути, проверить текст песни, и эту песню надо исполнить. Вот, учили эту песню, значит, непосредственно к какому-то празднику. Александра Владиленовна, добрый вечер. Завтра у нас хор в 13:50. Пожалуйста, не спрашивайте первый куплет песни «Гусят, моя дочь». Только второй куплет она хорошо поет. В первом куплете плачет, потому что ей жалко гусят, которые с голыми ножками по снегу ходят и мерзнут. Вот такая вот, понимаешь, история, друзья. Сопереживать, даже когда это просто текст песни, важно и можно. Прямо сейчас начинаем с такой вот милоты. Всем, конечно, желаем быть максимально добрыми, друзья. И вот сегодня идеальный день для этого. 8 июля на наших с вами календарях. Прямо сейчас.
4: Любви, семьи и верности.
2: Да, про верность отдельная история. Короче, прямо сейчас с вами Дина Косичкина.
4: И Олег Шарапов.
2: Да, что нас в этом часе ждет? Во-первых, давай начнем, наверное, сразу с афиши. По-моему, там что-то какое-то мероприятие было, что-то такое.
4: Да, друзья, 11 июля вообще не пропустите, пожалуйста. В субботу сцена амфитеатра на набережной превратится в огромную музыкальную площадку, где сотни голосов сольются в один мощный, ярчайший и незабываемый хор. Вас ждут любимые песни, которые хочется петь всем вместе. Невероятная энергетика живого массового исполнения от артистов вокального зала Любови Орловой. Атмосферные виды на Волгу и летний вечер. Яркие эмоции, новые знакомства, впечатления, которые останутся в памяти надолго. Короче, в общем, друзья, берем своих товарищей, родственников, собаку, тещу. Идем в амфитеатр. Сцена амфитеатра, я напомню, находится на набережной 62-й армии 2В. В 19:00 11 июля будут все петь песню. То есть принцип и концепция этого мероприятия атмосферного в том, что не просто зрители приходят красиво, садятся, восседают, смотрят просто славочек, да, на то, что происходит на сцене. Нет. Вы становитесь частью, вы кричите, поете, кайфуете, танцуете всем составом всей команды зрителей амфитеатра.
2: Прикольно.
4: Приходите.
2: Проораться, как говорится, это доброе дело. Вот. Ну, а прямо сейчас могу напомнить, что в этом части нас ждет прогноз погоды. Рубрика «Календарь» с интересными, значит, фактами из самого календаря. Будет конкурс под названием «Проще простого» и «Сенсация с курьезами». И мы стартуем «Самородной в мире». Это шоу!

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
7: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Ну что, друзья, с таким вкуснейшим настроением мы переходим к прогнозу погоды. Давайте разбираться, какие погодные перипетии нас ожидают сегодня. Хотя, в общем-то, ничего особенного такого неожиданно мы не замечаем в прогнозе синоптиков. Пока плюс 25 в городе на Волге, царит ясная погода, максимально солнечная, осадков сегодня не ожидается. Дует восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду, причем днем до плюс 33, ночью до плюс 20. Завтра в четверг нас ожидает такая же ясно-солнечная панамочная погода, плюс 34 днем, плюс 22 ночью. Хватит уже сидеть в офисах, давайте бегом на пляж.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: День действительно неплохой. 8 июля, 26-й год. Это на всякий случай, кому нужен ответ на этот вопрос, мы его тоже обязательно закрываем. Итак, сегодня среда. Друзья, сегодня как раз-таки можно отметить тот самый день семьи, любви и верности. Надеюсь, что любовь у вас немножко не сказочная, как у Петра и Февронии, а вот действительно никто никого не шантажирует, любит от всей души и так далее. Так, день обнаруженных заначек. Интересно, что этот праздник идет прям следом за днем любви, семьи и верности. Хотя, как знать, заначка — это, возможно, на подарок для любимого или любимой. Тогда мы вполне себе одобряем. Так, день общения со Вселенной. Уж не знаем, как вы это делаете. Отправляете послание во Вселенную с помощью красного воздушного шарика. Или вы просто выходите, выезжаете в лес и орете Вселенной, естественно, да, чтобы, я не знаю, было чуть полегче. Может быть, вы как-то, я не знаю, письма пишете, еще что-то. Надеемся, что если вдруг Вселенная вас не слышит, вы можете писать нам, кстати. 927-522-101-5. Удобный способ, конкретный, во всяком случае, способ с помощью телефона, либо с помощью Макса с нами общаться по любому поводу. Так, сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Есть ощущение, что пока весь мир чуть-чуть проигрывает в этой борьбе, пока не очень понятно, не одерживаем мы победу, но, тем не менее, надеемся на наших чудесных ученых, которые годами делают какие-то, создают какие-то испытания, пробуют какие-то лекарства. Но, в общем, надеюсь, когда-нибудь на что-нибудь мы аллергию все-таки победим. Так, день, зенитных ракетных войск ВКС Российской Федерации. 66 лет подряд уже отмечают свой профессиональный праздник, с чем мы вас и поздравляем, господа. Все те, кто имеет отношение к строительству Байкало-Амурской магистрали, ребятушки, вспоминаем чудные времена. Как вы 52 года назад, видимо, это все затеяли, или точнее поддержали своим трудом. Спасибо вам огромное. Всемирный день разоблачений. Если вы что-то про кого-то знаете, самое время сегодня выдать это все. Или не выдать, или уже наконец забыть, я не знаю. В общем, друзья, если вас распирает от каких-то секретов, вы можете опять же воспользоваться нашим телеграммом, либо нашим Максом 927-522-101.5. Скидывайте нам, возможно, в рубрике «Сенсация». Мы эти слухи обкашляем с вашей помощью. Так, Всемирный день здоровья кожи, Международный день парамедиков. Сегодня достаточно большое количество медицинских праздников, судя по всему. Так, давайте перейдем все-таки к событиям. Некая пачка событий тоже имеется в нашей стопочке в календарной. 8

0: июля 1819 года в Петербурге торжественно заложен Исаакиевский собор. Я надеюсь, что каждому, кто нас слушает, удалось когда-то съездить все-таки в Санкт-Петербург, лично посмотреть его не только снаружи, но и изнутри, оценить размах и масштаб невероятных талантов архитекторов. 8 июля 1922 года в СССР впервые в мире применена авиация для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никогда, наверное, так не было плохо колорадскому жуку. Хотя, кто его знает, может, они тоже такие. Ну, давайте, давайте, вы с аллергией отлично боретесь, с нами тоже. 8 июля 1944 года в СССР официально введено почетное звание «Мать-героиня». Вот интересно, сколько детей надо было родить, чтобы заполучить, точнее, этот орден, это почетное звание. 8 июля 1974 года началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Ну и, собственно, к этому событию приурочен тот самый праздник, который мы уже с вами обсуждали. Ну и за финалем мы космической новостью, космическим событием, которое состоялось когда-то в этот день, 8 июля, но 2011 года. Состоялся первый старт американского шаттла «Атлантис» по программе Space Shuttle. Если вы, кстати, Давид, Петр, Денис, Василий или Семен, вы сегодня можете еще отдельно отпраздновать именины. Так, ну а я пошла думать, в общем-то, на какое событие, от какого события оттолкнуться, дабы придумать вопрос конкурсу «Проще простого». Призы уже приготовлены, 3, друзья.
1: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Реклама нефрита. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: В магазинах «Победа». Пломбир кафе-мороженое в ассортименте 38,90.
9: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль 977-377.
12: Автомобиль из другого региона? Легко.
13: Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной.
14: Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка.
13: С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 104 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Ну что, друзья, самое время набирать волшебный номер 39-101-5 для того, чтобы стать, так сказать, неким соучастником нашего, хотел сказать, преступления, но нет, ни в коем случае, нашего приключения. Давайте вот такое слово подберем. Итак, в охоте за подарками не нужно забывать о способах, с помощью которых, в общем-то, можно стать участником. На кону подарок от наших спонсоров «Айдахар». О, «Айдахар» — центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Безлимитно один день на одного ребенка. Итак, друзья, кто с нами на связи, давайте будем знакомиться. Доброе утро! Алло.
3: Алло.
2: Приветики. Так, я уже слышу, как ты говоришь, наверное, судя по всему, по хэндс-фри, где-то тебя несет кабриолет, волосы назад. Как зовут тебя?
3: Анна.
2: Аня, очень приятно. Так, где ты находишься? Какие-то очень странные резкие звуки вокруг.
3: Пытаюсь припарковаться.
2: Угу. Так, да, самое время это сделать, чтобы потом не отвлекаться, ну и, соответственно, не рисковать своей безопасностью. Ань, пока ты паркуешься, давай поболтаем. Где едешь? Может быть, какая-то ситуация на дороге? Кому-то из соседней полосы можно передать привет?
3: Да нет, вроде все пролетают мимо, все заправлены бензином, пролетая мимо длинных очередей на заправке.
2: Так, в общем-то, не дня без остросоциальных тем. Все, мы поняли. Анют, ну что, ты припарковалась, ты готова услышать мой вопрос?
3: Да.
2: Супер.
3: Все, готова.
2: Давай, желаем тебе удачи. Вопрос звучит следующим образом. Дело в том, что именно 8 июля 1944 года в СССР введено почетное звание «Мать-героиня». А давай-ка выясним, сколько детей надо было родить и воспитать в те времена для того, чтобы, так сказать, заслужить это звание, это почетное звание. Итак, 10 детей, либо 5 детей и больше.
3: О, я думаю, наверное, по советским временам это 10.
2: Вот раньше знали, да, что надо делать. Больше, выше, сильнее и так далее. Абсолютно верно. Десяточка и больше. Именно такие показатели могли подтолкнуть, в общем-то, человека стать матерью-героиней. Точнее, награду подтолкнуть, да, к мамам, которые, в общем-то, умудрялись такое в своей жизни пережить. Ну что, Анют, мы тебя поздравляем от всей души. Я предлагаю тебе прямо сейчас отметить победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4 так, как будто у тебя 10 детей и больше.
3: 3-4!
2: Вау, супер, молодец.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Какой надежный кирпич для дома?
7: Конечно же, это «Строма».
8: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
1: Реклама.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну что, друзья, мы успеем вместе с вами немножечко, самую малость, посплетничать, обсудить небольшие новости, которые, в общем-то, актуальны к этому часу. Естественно, не так просто находить именно позитивного формата новости, да, они все то, что вы читаете в телеграм-каналах, поэтому каждая из них на вес золота, мы ее бережем обязательно для каждого выхода сенсации. Ну и, в общем-то, давайте к одной из них перейдем. Итак, помним того самого знаменитого Манула Тимофея из Московского зоопарка. Мы его, кстати, обсуждали не раз. Не раз мы обсуждали его зажировку к зиме, допустим, да, набор веса и так далее. Не раз мы обсуждали его одиночество. Мы говорили о том, что он не может найти себе невесту. Каждый раз что-то не получалось, да, вот. Либо он капризный, либо, наоборот, невесты не выбирают его. Так вот, надеемся, что одиночество Тимофея подошло к концу. Дело в том, что Тимофею нашли трех невест. Аж трех. Прежде чем Тимоша сможет сделать выбор, ничего себе, специалисты проведут генетический анализ самочка. Естественно, это важно для сохранения здоровья будущей популяции, поэтому, возможно, мы все станем свидетелями некого кастинга. Знаете, как в «Давай поженимся» только для котиков, только для манулов, где девчонки будут бороться за расположение этого мощного коте. Возможно, кто-то из них приготовит творческий номер. Возможно, кто-то из них, я не знаю, припрятал в заначке в качестве подарка для него, я не знаю, банку шпрот, что-то еще. Может быть, я не знаю, на что любит охотиться Тимофей, его гастрономические пристрастия. В общем, желаем, чтобы на этот раз все случилось, все получилось, и он, наконец, нашел себе любовь до конца жизни. Долгой и длинной, естественно, счастливой. Так, и есть спортивная новость, есть ощущение, что мы, наконец, можем радоваться. Мы можем радоваться за спортсменов, спортсмены, наконец, могут радоваться за себя, потому что Международный олимпийский комитет отменил санкции в отношении российских спортсменов и также МОК отменил запрет на проведение международных соревнований в России. Очень ждем, конечно, комментарии по этому поводу. Мы надеемся, что, наконец, нашим спортсменам можно принимать участие без всякого рода ограничений во всех крупных международных соревнованиях и состязаниях. Наконец, на Олимпийских играх и на чемпионатах мира, неважно, какие-то виды спорта, будет реять российский флаг, будет играть российский гимн. И, конечно, сами спортсмены, наконец, будут радоваться тому, что они не зря всю жизнь пахали в спортивных залах, на тренировках для того, чтобы, в общем-то, показать свои невероятные результаты и завоевать те самые медали мечты. Друзья, мечты, возможно, кого-то из вас тоже будут сбываться совсем скоро, ну, как минимум, если вы мечтаете немножко подвигаться в ритм наших танцевальных хитов, самое время выходит вперед наш прекрасный музыкальный редактор со своей подборкой хитов. Друзья, наслаждаемся музыкой, но и услышимся во втором часе утреннего шоу 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Госдума приняла закон, гарантирующий кандидатам в партиях регистрацию на выборах при пропуске сроков из-за незаконного отказа избиркома, который впоследствии был отменен судом или вышестоящей комиссией, пишет РИА Новости. В таком случае комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос в течение одного дня, после чего документы можно будет подать еще раз в течение 5 дней, а решение о регистрации должно быть принято не позднее, чем за 8 дней до выборов. Мера принята в исполнении постановления Конституционного суда от 13 декабря 2024 года. Годы вступит в силу со дня официального опубликования для всех будущих избирательных кампаний. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформенной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года, пишут РИА Новости. На заседании депутаты Волгоградской областной думы примут региональный закон о придании официального статуса мемориальному комплексу героям СВО, который возродится у подножья Мамаева кургана. Напомним, инициатива родилась в феврале 2024 года на встрече губернатора Андрея Бочарова с бойцами и их семьями. Модель была утверждена главой региона и заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Санчиком после согласования эскиза с военнослужащими на передовой. Комплекс станет организационным центром научной деятельности, будет работать в тесном взаимодействии с муниципальными музеями и образовательными учреждениями, а также включит музей памяти участников спецоперации с отражением информации о всенародной помощи фронту, работе волонтеров и молодежных организаций. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». 8 июля в Музее изобразительного искусства имени Машкова откроется выставка «Будни города Н», приуроченная к Году единства народов России. Экспозиция познакомит с наследием поволжских, вятских и тульских мастеров. В программе 16 редких предметов из коллекции музея, нижегородская городецкая роспись, дымковская игрушка Кировской области и история праздника свистопляски, а также филимоновская игрушка «Тульский промысел». Выставка продлится до 23 ноября. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Не, ну это что получается? 8.08 уже, что ли? Вы что, где вообще? Как оно вообще у вас там все? Значит, если все нормально, поднимите большой палец вверх. Если вас держит в заложниках ваш руководитель, как там обычно, какой
2: если
1: сигнал?
2: Если все нормально, вы не в очереди на заправке, давайте так.
1: А, ну да, если все нормально вообще, у всех глобально. Вот, но если вы сейчас в очереди на заправке, тогда тем более, ребят, кстати, я видел очередь на Волгоград-Сити, на Лукойле. Вот. Я нам передаю всем привет.
2: Да, на дворце спорта стоит очередь. Это большая. Значит, что там есть бензин. Прямо с дворца спорта. Давай, и так. До заправки
1: во
2: до Мамайского
1: кургана. Во мы видим, что полстакана, ну, полных бензина. Полстаканчика, правильно же?
2: 20 литров примерно, давай так.
1: Плюс-минус, да. Блин, целая канистра, нифига себе.
2: За тридцаткой езжайте на Газпром.
1: Да,
2: на водоотстой, ой, на водоотстой, господи. На
1: бензиноотстой.
2: Нижнем тракторном. Вот этот поворот на Нижний тракторный, где Газпром, там тоже очереди на здоровый, значит, бензин имеет.
1: А ты говоришь, что в 4 утра
2: нет,
1: люди,
2: вру,
1: да?
2: Нет, вру, Тебойл, на Тебойле там напротив стоит. Или наоборот. Нет, Тебойл, тишина, Газпром, на Тебойле не было, да, на Газпроме.
1: Когда бы мы еще обсуждали такие актуальные темы, друзья. Ладно, ну мы, короче, за все хорошее против всего плохого, правильно же, мы ж такие. Вот, у нас впереди, ребят, что? Классная история с прогнозом погоды. Будет конкурс, называется он «Навигатор». Обязательно поговорим в рубрике «Живи с этим» на тему интереснейших фактов. А также будет рубрика «Сенсация с курьезами». Короче, курьезов навалом вообще там просто, там, мама и Гарри вообще там, просто-просто. На самом деле, вру, курьезов не очень много. Мы тут иногда сами придумываем всякую фигню.
2: Вот Олег уже начал фантазировать, да.
1: Я не выспался, так еще и проспал. Короче, получается, не и про. Получается, не спал так. Нормально, да, не выспался. И про спал нормально. Как будто бы два взаимоисключающих слова.
2: Ты решил на фоне сохранения энергии, режим сохранения энергии сильно, настолько сильно сокращает слова, да, даже не до корня, а до приставки.
1: Просто. Да, да. Ладно, что-то с афишей у нас есть.
2: Да, имеется. Давай. Значит, смотрите, друзья, в качестве афиши сегодня выступает мероприятие в Центральном парке культуры и отдыха, которые состоятся, в общем-то, с сегодняшнего дня, с 8.07 по 10 июля. Вот сегодня в среду можно посмотреть фильм «Мой хатико» в 20.10 начало. В четверг 9.07 утром приходите на тренировку «Здоровая спина» с опытным тренером по ЛФК. И в этот же день вечером снова киношечка «Вайлет в стране чудес», возрастная категория 12+. В 18.00 10.07 состоится «Серебряный вечер», музыкальный вечер на главной сцене парка от клуба пожилых людей Волгограда. То есть вечериночка всем тем. Для всех тех, кого за. Да. Не проспи, Олег.
1: Да,
2: только,
1: там тоже можно.
2: Ну и, соответственно, в 20.10 снова можно посмотреть кино «Приключения Тедди», возрастная категория 6+.
1: Все, друзья, надо стартовать. Делаем это красиво под лучшую кричалку от Волгоград FM. Ты слушаешь родное, волгоградское.
2: Утреннее шоу.
1: 3-4.
2: Мы в эфире.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.

0: Он «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Рубзина «Фрэш.ру» в салонах 16+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Да, прямо сейчас можно поговорить про погоду, ребятушки. Среда сегодня, 8 июля, соответственно, жарковато становится, чем ближе мы к пику, к экватору лета, тем, соответственно, и температура выше. Что там нас ждет сегодня, Дин?
3: Итак, сегодня до плюс 33, Олег. Это ясная солнечная погода, это днем, ночью чуть полегче, плюс 21. На данный момент, ну, естественно, мы в таком пограничном состоянии, плюс 25, ни вашим, ни нашим. Осадков сегодня не ожидается, дует северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Завтра чуть-чуть, но перевалим за эту границу, верхнюю планку, плюс 34 днем. В четверг и ночью до плюс 22. В целом, ясная солнечная погода без осадков.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
4: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
2: Ну, вот сейчас точно можно, друзья, повнимательнее слушать Волгоград FM, потому что мы готовы рассказать вам прикольные истории. Какие именно? Короче, факты. Факты, только факты. Может быть, некоторые даже непроверенные, но так и интереснее, да? Есть что-то интересное у нас, Дин? Как думаешь?
3: Вот я сравниваю, ладно. Помнишь, ага. Кот в сапогах? Так. Чьи это земли, чьи это поля? Маркиза, маркиза, маркиза, угу. Карабаса. Так. Значит, 2/3 английских земель находится в собственности у 0,3 населения страны, то есть у избранных. Причина этого – событие тысячелетней давности, когда после вступления на английский престол в 1066 году Вильгельм-завоеватель своим первым же указом объявил все земли собственностью монарха. Молодечек, молодечек. Затем он раздавал владения своим сподвижникам, участвовавшим в завоевательном походе и в сражении при Гастингсе. Именно из этих родов и вышла та самая аристократия, которая до сих пор владеет частью английских земель. То бишь, 1000 лет прошло, ничего особо не изменилось.
2: Смысл менять законы.
3: Да, офигеть, у них, конечно, работает кадастровый учет.
2: Да, точно. Так, вы с какого? 1300 какой? Стоите на учете здесь.
3: Не, ну да, 1066. Смотрите, если, конечно, вот там вы могли, то уже после уже нет, извините.
2: Так, смотрите, здесь у нас на бумаге было, здесь на бересте, здесь на камнях.
3: Да, а вот ваша пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабка, вот она что, там не оставила никаких документов? Ну тогда извините.
2: Тогда извините, да, прикольно. Значит, после Кубинской революции в январе 59 года Фидель Кастро выступил с первым телеобращением гражданам.
3: Так.
2: Вот. Ну, во время вот этого процесса к нему на плечо сел белый голубь и просидел так все два часа.
3: Это знак.
2: Все два часа просидел, пока Кастро говорил. Ну, ведь на самом деле есть и дрессированные голуби, кто знает, может быть, это было специально. Но все это осталось, так сказать, за рамками истории.
3: И подействовало,
2: международная
3: да?
2: пресса, конечно, характеризовала этот случай как символ мира. А для многих кубинцев он нес другую немножко символику в религии Сантерия, которая распространена среди чернокожих потомков африканских рабов там, на Кубе. Значит, белый голубь олицетворяет божество Абатала, которое слепило людей из глины. Вот, я не знаю, на самом деле надо загуглить, что такое Абатала и вот эта история с слепками людей. Значит, птица на плече оратора была воспринята как знак свыше, только вот что она несла, позитивный или негативный смысл, я не нашел. Вот, просто не успел загуглить. Я так понимаю, что ты сама, да, там гуглишь. Вот, короче...
3: Ну да, Абатала да. Это божество справедливости, мудрости, гармонии и
2: ну,
3: мира.
2: То есть, получается, что тоже где-то рядом.
3: Считается создателем человечества, да, и королем для других божеств пантеона.
2: А то я представляю, если бы, знаешь, чернокожие вот эти потомки африканских рабов, так. которые жили на Кубе, посмотрели бы фильм «Любовь и голуби». И такие...
3: Ну, там ухаживали за голубями.
2: Нет, там ухаживали. Я имею в виду, что, ну, если бы был какой-то другой смысл, условно, негативный, они такие, да убейте вы уже главного героя. Мало того, что он разводит этих, значит, белых голубей, так еще и...
3: Жене изменяет.
2: Блин, зачем мы вслух сказали об этом? Да, впереди, друзья, классная история, отличная музыка и конкурс «Навигатор».
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекарсервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекарсервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Реклама.
5: Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Не будет на стенах у нас перелома.
3: Не будет, если кирпич выберешь строма.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
10: За процент налога.
11: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер.
12: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Прямо сейчас, ребятки, давайте поиграем. 8 часов 40 минут, у нас же есть классный подарок для вас. Напоминаю, что мы разыгрываем очень интересные подарки для тех людей, которым они, естественно, очень нужны. Поэтому прямо сейчас не стесняйтесь, звоните. 39-101-5, как вы уже поняли, спонсором нашего конкурса является тот самый СПА. Салон.
2: Твой Тай, да. Обязательно приходите, насладитесь СПА-процедурами. И тем более, можно это сделать абсолютно за наш счет. Набирай номер телефона для этого 39-101-5.
1: Да, конкурс-навигатор предполагает наличие хоть каких-то знаний города-героя Волгограда и города-спутника Волжского. Нужно просто, жить в каком-то районе и замечать что-то вокруг. Такое иногда позволяет как минимум 50% успеха иметь в этом конкурсе, потому что мы часто разговариваем про карту Волгограда, на ней уже флажки выставлены. Задача простая, просто дозвониться. Еще раз напомню, номер 39-101-5, прямо сейчас линия свободна. Звоните. Иногда мы переводим наш разговор уже в письменный формат.
2: Получается, ты переводчик, Олег?
1: Я в какой-то степени переводчик.
2: Ты транслейтер?
1: Что ты сейчас сказал? Просто мой абхазский не такой, как у тебя. Вот, 39-101-5, номер телефона еще раз. Пока что линия свободна. Не стесняйтесь, звоните. Напоминаю, СПА-процедура. Целая СПА-процедура в СПА-салоне «Твой Тай». Предлагаем вам вот так расслабиться. Почему бы и нет?
2: Почему бы и да?
1: Да.
2: Друзья, 39-101-5, но либо для стесняшек, которые боятся звонить. Угу. Вот зумеры, да? Мы помним.
1: Да, зумеры вообще.
2: Историю. Мы только в переписке общаемся.
1: Они не могут понять, иначе. Зачем вообще в телефоне есть функция звонить.
2: Есть кнопка позвонить, да. Угу. Так вот, 927, но вам придется единственное запомнить сразу большое количество цифр, из которых состоит
3: начинаем
2: наш
3: движение.
2: Телефон.
1: А, мы начали движение, уже нам позвонил человек.
2: Доброе сейчас. Утро.
1: Алло, алло.
2: Человек.
1: Да-да, о, алло.
2: Привет.
4: Привет, привет.
1: Да, кто это?
4: Саша.
2: Саша, очень приятно. Саша, ты с какого района будешь?
4: С Дзержинского.
2: Угу, все чудненько. Уж не знаю, зацепим мы, в общем-то, Дзержинский район, улочки Дзержинского района или нет в нашем путешествии. Но, тем не менее, желаем тебе удачи. Поехали.
1: Да, смотри, да, вот у нас 5 июля родилась Клара Цеткин. Неожиданно вспомнил я про 5 июля почему-то. Значит, и вот у меня какой вопрос. Это я задавал вопрос уже. Все, было.
2: Давайте обратимся...
1: Про 8 июля уже сегодня.
2: Да, к более свежим вопросикам. Значит, смотри, скажи, пожалуйста, какая улица есть в Волгограде? Заморская, Загорская или Залесная? Нам будет лестно услышать правильный ответ.
1: Но это не подсказка.
4: По-моему, Загорская.
2: Да, абсолютно верно. Тракторозаводский район, именно там она и существует.
1: Да, сегодня день Петра и Февронии, в нашем городе, соответственно, есть памятник в их честь. А вот в каком районе находится? Дзержинский, Ворошиловский или Центральный? Тоже вопрос легкий, вообще из разряда 1-3 класс средней школы.
4: Ворошиловский.
1: Ага, ну-ка, повнимательнее.
4: Так.
1: Давай вспомним.
4: Дзержинском.
1: Угу. А где там в Дзержинском? Где? Где? Просто памятник в Дзержинском.
4: Нет, давайте лучше, наверное, третий вариант.
1: Какой?
4: Третий.
1: А какой третий?
4: Центральный.
1: Центральный.
2: Вот. Нам бы правильный ответ хотел сказать услышать я.
1: Так и есть, конечно же, центральный район. Да, все нормально. Запиши, пожалуйста, если вдруг не знаешь. И если что, найди на карте. И иногда можно, то проезжай мимо, сказать спасибо Петру Февронию за то, что помогли мне пройти дальше. У меня 4 июля сегодня. Вот я мне про Сочи.
2: За такое их, конечно, еще никто не благодарил.
1: Да, Сочи.
2: Так.
1: Выбран столицей зимней Олимпиады.
2: Угу.
1: В 2007 году, 4 июля. Вот, соответственно, улица Олимпийская и Сочинская есть в Волгограде. А как они расположились по отношению друг к другу? Они в одном районе пересекаются или их разбросало по разным районам?
4: Ой, по-моему, в разных районах.
1: Олимпийская находится в Красноармейском. И Сочинская находится в Краснооктябрьском. Ты победил!
2: Ура! Нормально. Мы тебя с удовольствием поздравляем. Так, ну и самое время отметить твою победу. Саш, кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так, как будто тебя ждут и в Сочи, и где-то на Олимпийском пьедестале почета. Везде ты долгожданный.
4: 3-4.
1: Принято!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде. 62 10 09. 62 10 09.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребята, можем взять, возможно, какой-то, ну, не знаю, для себя, так сказать, пример корейских зумеров.
3: Ну-ка.
2: В основу, в разработку, для того, чтобы избавиться от всяких там видов тревожности. Mm-hmm. Вот, они начали массово скупать гладкие карманные камни для того, чтобы, соответственно, там, значит, их теребить в кармане.
3: А, как антистресс?
2: Да, значит, камни выглядят, соответственно, гладкими такими, вот, с небольшой выемкой под большой палец. Угу. Вот, и, значит, зумеры что делают они в случае, если у них там проблемы? А, не могут быть, потому что, особенно вот если касается выпускников вузов, надо им найти, получается, работу, вот это вот, требования повседневной
3: сразу
2: жизни.
3: Сразу жену, мужа.
2: Да, ответственность и прочее.
3: Квартиру, съехать от родителей.
2: Да, это же серьезная такая история, да? И уровень тревожности зашкаливает. Вспоминаете себя в этом возрасте? Так вот, я кстати, вспоминаю себя, я такой думаю, как же здорово, что я съехал от родителей, и теперь мне надо искать работу и прочее. Это было куда прикольнее, чем если бы я был дома. Короче, значит, что? Небольшое углубление в форме, значит, большого пальца посередине.
3: Ну, то есть эти камни до этого кто-то уже...
2: Видимо, натирал
3: специально. Натирал, да, потому что...
2: На фабрике натерки камней, да? Вот такая была. Вот такая история, друзья.
3: То есть придуманные вот эти игрушки антистресс, да, всякие там Squish,
2: да.
3: Pop-It,
2: да.
3: Simple Dimple,
2: да.
3: Там
2: но...
3: все остальное, это уже ну, камни, булыжники над собой носить.
2: Да, значит, на самом деле они взяли эту историю с Древней Греции. То есть, видимо, там уже была такая традиция. Они
3: магний тогда еще не придумали.
2: Позаимствовали, да. Магний тогда не придумали, но придумывали тогда камни. Uh-huh. Ну вот их было очень много тогда, на них uh-huh. даже писали, что-то рисовали. Вот корейцы, понимаешь, взяли за основу такую историю. Камушки. Мне кажется, поэтому мои дети иногда приносят домой камушки, потому что на стрессе...
3: Бросить в твой огород?
2: Ну, или в меня лично.
3: Виртуальный, да, почему бы и да. Так, значит, у меня тоже новость, которая касается взаимоотношений отцов и детей.
2: Так.
3: Значит, смотрите. Ну, естественно, никому из родителей, я уверена, что тебе тоже не хотелось бы узнать, что ребенок покуривает. Да? Ну, а учитывая нынешнее разнообразие... Значит, есть же всякие разные там парилки и так далее.
2: Да.
3: Так вот, супруги из Малайзии, они застукали сына с вейпом.
2: Угу.
3: Ну, там, не знаю, шарились по карманам, в общем,
2: да.
3: Как-то обнаружили, что нет-нет, сын дудит. И они взяли и радикальный способ решили. Они такие, это преступление.
2: Угу.
3: Надо сдать сына в полицейский участок.
2: Ё-моё, сколько сыну лет?
3: Ну, он несовершеннолетний, точно. Для начала, значит, пацан получил нагоняй дома. После о его поступке сообщили школьной администрации.
2: Нормально.
3: Короче, родители стуканули везде, где можно было. Напоследок родители передали сына в руки полицейских, которые провели с ним беседу на совсем уж очень серьезном официальном уровне.
2: Да.
3: Кроме того, супруги добились, чтобы магазин, в котором вейп продали несовершеннолетнему, закрылся. После такого напора мальчик не только отказался от вредной привычки, возможно, даже
2: отказался
3: и от родителей.
2: Отказался от всех привычек.
3: Да, но и перестал общаться с друзьями, которые тоже покуривают, да, которые подвержены этим привычкам. А поступок родителей снискал достаточно множество комментариев от пользователей. Многие признали это высоким примером ответственности, конечно.
2: Да. Слушай, ты сейчас сказал эту историю по поводу того, что они везде стуканули.
3: Ни слова про ремень, кстати.
2: Да, я знаю
3: слова,
2: чувака,
3: молодцы.
2: Ну, так, в смысле, знаю, он был моим друганом по детству. Вот, и он тоже там, я не помню, что-то там, он постоянно что-то чудил, был, ну, начиная вот условно с лет 12, просто постоянно где-то встревал. Родители, папа, мама, все, полная семья, значит, все нормально у них было. Но они, конечно, не могли ни папа, ни мама,
3: как
2: ни строгости.
3: Да,
2: и вот,
3: да?
2: По-моему, тоже, возможно, связано с сигаретами, я не знаю. Ну, короче, он провинился. И я помню, что они на улице его, значит, кто-то
3: настигли?
2: Из родителей настигли, начали предъявлять, вообще не глядя на нас. Ну, потому что там было, видать, уже все, на стрессе сами, вот, не сдерживаясь. И я помню фразу, когда он сказал, только дедушке не говори. При наличии пахана он боялся деда, потому что дед у них был, короче, такой строгач. Он там бывший был какой-то или военный, или что-то еще. И деда боялись все, даже отец.
3: Ну он ему тоже в детстве доставался, видимо.
2: Да, наверное, хотя, казалось бы, он его не растил, потому что он был отец его жены.
3: Вот так.
2: То есть там такой дед был.
3: Легенда.
2: Ты сказал сейчас про школу, полицию, я такой думаю, главное деду не говорить. Короче, ребят, я как дед предлагаю нам перейти уже в третий час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Там тоже должно быть весело.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей — ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Как пишет ТАСС, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что спокойная эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посещать любые города без каких-либо запретов. По его словам, выбор направления для отдыха зависит исключительно от личных предпочтений и наличия инфраструктуры. При этом эксперт подчеркнул важность особого внимания к путешествиям с детьми, так как у ребенка может возникнуть аллергическая реакция или другие проблемы со здоровьем. Вице-премьер России Александр Новак на совещании о ситуационном центре правительства заявил, что из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, однако находится под контролем. Особое внимание уделяется Иркутской области, Забайкальскому краю и Югу России, где Минэнерго контролирует запасы нефтепродуктов. Минсельхоз – поставки для АПК, а ФАС – контроль за ценообразованием. Власти рассматривают дополнительные шаги по насыщению внутреннего рынка, включая возможное введение краткосрочного запрета на экспорт дизеля и использование топлива запасов. При этом резервы бензина остаются на уровне прошлого года. В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание с правительством по работе транспортного и топливного комплексов. Как пишет «Высота 102», на первенстве Европы по плаванию среди юниоров в Мюнхене российские спортсмены установили 2 мировых рекорда за сутки в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Утром российский квартет показал результаты 3 минуты 14,72 секунды, а вечером обновленная команда на первом этапе улучшила это время до 3 минут 12,75 секунд, завоевав золото. Кроме того, женская сборная взяла бронзу в аналогичной эстафете. Российские атлеты выступают в турнире в нейтральном статусе из-за решения Европейской федерации водных видов спорта отложить возвращение национальной символики до сентября текущего года. Старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобусы номер 6-21-88-89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт-Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: У тебя не сбываются гороскопы? Задумайся. Может быть, родители не знают твою дату рождения, потому что купили тебя у цыган? Короче, ребятки, всем, кто обращается к звездам, забудьте вы про это. Звезды уже на связи с вами.
3: Дина Косичкина. Олег Шарапов.
2: Да, мы как бы готовы вам
3: ответить. Большая и малая медведица, да, я правильно понимаю?
2: Спасибо, что назвала меня малой медведицей.
3: Я ковш, да?
2: Да, кстати, я до сих пор не могу понять, как так получилось.
3: Как там разглядели медведицу.
2: Да, значит, что касается нас, друзья, в астрологию сильно углубляться не будем, но точно заглянем в прогноз погоды. А Александр Морозов сделает свои прогнозы на кофейной гуще.
3: Он блестит так блестит.
2: Да, на отработанном автомобильном двигательном масле. Вот, значит, у нас есть также разговор на тему сенсаций и курьезов в этом часе. И, конечно же, будет интересный конкурс. Называется он «Откуда звук?». Прямо сейчас, возможно, какая-то афиша, что-то связано с событиями в Волгоградской области.
3: Да, спортивная афиша нам предстоит прямо сейчас. Дело в том, что «Ротор» отправляется на первый выездной матч в новом сезоне. Этот матч состоится 12 июля. Домашний, кстати, 20 июля, на всякий случай, если не планируете никуда выезжать, но хотели бы сходить здесь. Игра с Нижним Новгородом пройдет в гостях в воскресенье в 16:30, а у нас дома 20 июля в 19:30 «Ротор» схлестнется с футбольным клубом «СКА Хабаровск». Точные даты, кстати, пока еще не определены следующих матчей, вот, но уже известные, соответственно, противники и даты на ближайший июль. Поэтому определяйтесь с билетами, обязательно приходите болеть за наших.
2: Ну а прямо сейчас, друзья, мы стартуем с самого родного в мире шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39,
8: 26-05-39. Бизнес-среда.
9: 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер.
8: «Бизнес-среда» на Волгоград FM.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: Мы стартуем, ребятушки, в сторону солнца. Смотреть, наверное, не стоит, потому что, наверное, одно из самых жарких и самых ярких. В июле оно здесь, на территории Волгоградской области. Горячо обещают нам сегодня. А вот как именно, сколько именно, все знает Дина Косичкина.
3: В Волгограде ясная погода, друзья. На данный момент плюс 25. Осадков сегодня не ожидается. Дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 33, ночью до плюс 21. Завтра, в четверг, нас снова ожидает яркая, солнечная, жаркая погода. Дойдем днем на пике до отметки в плюс 34, ночью до плюс 22.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ». Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Да-да, друзья, все правильно вы расслышали. Это рубрика «Встречка» на «Волгоград-ФМ». Это легендарная рубрика «Встречка» с не менее легендарным Александром Морозовым, нашим автоэкспертом с многолетним стажем, который готов уже совсем скоро отвечать на ваши вопросы. Напоминаю, что эти вопросы можно задавать с помощью нашего телефона прямого эфира 39-101.5. Можете дозвониться, соответственно, задать вопросы актуальные, связанные с автомобилями, ну и около автомобильной тематикой. Понятное дело, что есть еще и мнение, которое тоже, кстати, Александр собирает. Это традиционная история, потому что как раз на этом основывается в том числе база знаний. Прямо сейчас звоните 39-101.5, а мы пока говорим здравствуй Александру Морозову. Саш, привет.
3: Да, привет, как дела?
2: Нормально все, жара у нас, все как положено, лето.
3: Ну и хорошо, у нас тоже жарит, но мочит, почем зря, как говорится. Дожди, просто у меня поплыла область. Ладно, сейчас будем разговаривать об автомобилях. Я вчера все-таки покатался, пока наши люди звонят, 39-101.5. Я покатался на Волге К50, ну, короче, Манжара, но российской сборки. Сейчас пока, насколько я понимаю, собираются машины компакты, повышается доля локализации. Посмотрим, если его будут собирать здесь конкретно и изготавливать все, то сможет ли снизиться цена, потому что цена по факту кусачая. Ну, в среднем это 4500.
2: А Манжара сколько стоит, Саль?
3: Подороже чуть-чуть. Что касается... Тут как бы не сильно разница у них большая, я тебе сразу скажу. Мы ожидали, что будет меньше разница между комплектациями, и цена будет изначально... Очень многие журналисты высказывали мнение, что, мол, вот, кайф было бы без утиля. Но пока по факту все-таки утиль сбор остается, то есть все равно же машина приезжает в разборе, и ее собирают здесь крупноузловым методом. Значит, что касается изготовления самого автомобиля, у меня вопросов вообще никаких не возникло, но Манжара и Манжара просто логично. Логотипы волговские везде, плюс моменты с русификацией и плюс работа CarPlay и Android. Вот. Что касается наличия Т-боксов, не у всех, к сожалению, в стране они сейчас есть, но обещают, что совсем скоро машины пойдут именно вот с Т-боксами для того, чтобы можно было без провода, без всего спокойно подключаться и машина работала напрямую, чего нет конкретно у китайских версий, приехавших оттуда из параллельного импорта. Значит, что касается ходовых характеристик, все то же самое. 238 лошадей на восьмиступенчатом Айсине. Все вполне адекватно. Ну, наверное, я бы не похвалил за великоватый расход. Багажник достаточный. И, на мой взгляд, как вот платформа уже хорошая, знакомая, первого рестайлинга Манжара, известная нашему потребителю, ход был правильный. Просто у многих людей возникла антипатия в плане того, что это вот, это же обещали, что будет наше, ребята, это иностранный бренд, который к газу не имеет никакого отношения вообще. Они просто взяли название и под этим названием реинкарнировали платформу, которую потихоньку убирают из основной линейки. Я думаю, что вот с приходом этих брендов, с внедрением тех моделей, которые они выпускают и так далее, они сами из-за вторичных санкций могут уйти. Соответственно, да, как бы мы останемся с тем продуктом, который мы уже знаем, и будем его просто потреблять под российским названием, написанным английскими буквами. Единственный вопрос, который пока я оставил без ответа, и он, собственно, витает в воздухе, а что делать с белорусами, которые выпускают на подразделении BLG то же самое, только с логотипами BLG, а не Волга или Джили. И вот тут как бы вопрос на самом деле открытый. Честно, пока непонятно для меня, что из этого будет, как это будет и так далее. Возможно, все три будут существовать, возможно, только один. Но как покажет время только. Сейчас будем принимать звонки. Еще раз напомню, 39-101.5 – это телефон прямого эфира. Звоните прямой эфир, задавайте вопросы, высказывайте мнение. Мы говорим только об автомобилях и на автомобильные темы.
2: Да, напомню номер, друзья, еще раз, 39-101.5, прямой эфир, как вы уже поняли, да, нет смысла откладывать на потом, прямо сейчас звони и задавай вопросы, уверен, что их в любом случае немало, есть люди, которые еще и, так сказать, душу изливают здесь в эфире, особенно, когда дело касается каких-то таких особых моментов, уникальных случаев. Алло!
4: Доброе утро! У нас ваша передача,
2: да, вот слушаю.
4: Интересует такой вопрос. Владею Хавалой 7, 21 года. По книжке пишут использовать масло 0W30 IP, SP, по-моему, там что-то такое с цифрками. Но бытует мнение, то, что это масло слишком жидкое, и оно уменьшает ресурс двигателя. Опять же, бытует, это неофициальная какая-то информация. И рекомендация якобы есть, но не от специального дилера, перейти на масло 5W30. Ну, целесообразно ли вообще? Хотя и в книжке рекомендуют, и по американской системе 0W30 масло как бы действительно существует, хорошее, качественное. Угу. Вот такой вопрос.
3: Я скажу так. В случае, если мы владеем автомобилем не гарантийным, вы вправе делать в регламенте и нормах допуска, которые позволяет завод-изготовитель, все что угодно. Я просто почему придерживаюсь именно таких правил? Потому что обычно заводы могут там писать определенные, допустим, градации. То есть от 0 там, до 5,40, например. То есть 0,30, 5,30, 5,40. В зависимости от того, насколько нагружен двигатель и так далее. Но если эта машина гарантийная, переходы подобные только на свой страх и риск, объясню почему. Потому что вы, скорее всего, будете обслуживаться в дилерском центре. Если вы будете привозить туда свои смазочные материалы, фильтра и так далее, вы должны будете прикладывать к ним сертификаты и хотя бы хранить их у себя. В случае чего вы сможете доказать, что это не по вине, допустим, того же самого масла произошло что-то.
4: Это я, в принципе, понял. Я вот просто, вопрос был, заключался в другом. Есть ли целесообразность менять вот эту вязкость? В принципе, машина обслуживает всегда у дилеров, на этом масле, у меня нареканий нет, расхода нет. Ну, как бы все идеально просто. За 5 лет владения...
3: Пока не вижу. Ни одного негативного. Пока не вижу смысла, честно. Я, честно, пока не вижу смысла смене. Почему? Потому что, во-первых, и производители могут быть разными. То есть даже от партии иногда зависит, от количества присадок, которые используются, китайские там они или европейские. То есть тут вы вправе отступать, если вы хотите поэкспериментировать. Но как таковой предпосылки к этому нет. Обычно рекомендуют из 100-150 тысяч уже с вязкостью играть. Но опять же, в случаях, когда есть расход. Если расхода нет, да продолжаем ездить дальше. В чем проблема?
4: Все понял. Большое спасибо.
3: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, номер телефона 39-101-5. У нас эфир прямой. Звоните прямо сейчас. Задавайте вопросы, либо высказывайте мнение свое. Опытом делитесь. Мы с удовольствием с вами обсуждаем автомобили. Если хочется что-то дополнить к нашим беседам в эфире, либо свой вопрос озвучить, тоже с удовольствием ждем.
2: Да, кстати, заметил, что, ну, не знаю, может, у меня просто глаз на это стал ложиться. Это российских автомобилей много стало. «Лада» прям на дорогах. Я такой думаю, ну, вот получается, что за отсутствием альтернатив и при неналичии там большого количества денег, да, там получается, что вот остается только то, что...
3: Скажем так, «Лады» далеко не все. Простые модели, да, внешне подтянули, но по качеству езды, конечно, ребят, ну, это разного века машины. То есть, ну, если мы будем сравнивать бюджет там той же самой «Весты НГ», да, то есть, а если есть «Весты СВ Кросс», то там, как бы, ребята, в этом бюджете и кроссоверов китайских уже полным-полно, там и «Москвичи», и все подряд вообще. То есть, выбор есть. Просто нюансы в том, что есть определенные кредиты, программы, кто-то берет там по соглашениям, кто-то с заводом работает, кто что. Ну, то есть машин российских действительно становится больше. Они всегда были в фаворе в нашей стране. Даже зависит от региона. То есть смотреть, допустим, в центральном округе их будет меньше, в южных регионах чуть больше. Некоторые уже можно смело называть российскими. Даже я сейчас езжу на автомобиле, который полностью выпущен в России. Да, хоть это бренд и китайский, который пришел к нам, но выпущен-то он у нас на заводе, понимаешь? В Туле. Ну, и как бы вот сейчас та же «Волга». Это же тоже китайский бренд, просто он собирается в Нижегородской области и спокойно себе как бы существует. То есть, если мы берем за основу именно отечественного потребителя, в ультрадешевом сегменте битву они не проиграли. Может быть, даже в чем-то приобрели. А вот если мы берем сегмент 2 миллиона плюс, вот там уже народ начинает ковыряться, как сало в колбасе. И вот там отечественный продукт на поверку не выдерживает. В том же смысле, что и, допустим, там сервисное обслуживание с запчастями какими-то еще. Много-много-много нюансов, которые наслаиваются и, к сожалению, не дают потребителю обратиться именно к отечественному продукту, то есть к «АвтоВАЗу». если мы об этом говорим. Ну, да, да. Потому что по факту, ну, вот АвтоВАЗ, да у вас, что там еще? Что касается всего остального, либо совместка, платформы, которые берутся на вооружение и так далее. То есть я считаю так, отечественный продукт в сегменте там 1,5-1,7 миллиона существует себе спокойненько, вообще нормально. Как только цена переходит за 2 миллиона, вот тут нечего противопоставить конкурентам, правда. Кроме их же иностранных платформ.
2: Ну, понятно.
3: Ну, в общем, на этом мы, собственно, и завершим нашу встречку на сегодня. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Да, я напомню, что в 13.15 и 19.15, как обычно по будням, мы можем услышать еще и повтор рубрики «Встречка».
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
0: Реклама.
1: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 049 000 рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 8442.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
1: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Покупай выгодно.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса – речная судоходная компания «Плёс».
2: Да, друзья, можно выиграть приз в нашем конкурсе под названием «Откуда звук?» прямо сейчас. Речная судоходная компания «Плёс» предлагает 4-часовую прогулку с прохождением шлюзов Волгоградской Волжской ГЭС на семью из 4 человек. Соответственно, все это посвящено Дню семьи, любви и верности. Это официальный российский праздник, который ежегодно отмечается 8 июля, то есть сегодня. И этот самый праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и княгини Февронии, который считается покровителем брака и образцом супружеской преданности.
3: Действительно,
2: прямо сейчас надо что?
3: Набирать скорее наш номер телефона, друзья.
2: Алло.
3: 39-101-5. Алло. Ку-ку.
4: Алло.
2: Да-да-да. Кто с нами на связи? Привет.
4: О, Елена.
2: О, Елена? О, запятая,
4: да,
2: Елена.
4: Даже не ожидала, что так быстро до вас дозвонюсь.
2: А у нас такая связь, прямая связь, прямо вот так просто бум, и все. Мы как красная кнопка нажала, и все, ты уже у нас в эфире.
4: Ну, это радует, прямая связь такая быстрая и скорая.
2: Прикольно. Скажи, пожалуйста, Лен, где ты находишься?
4: Я? Ой, у меня отпуск, и я на даче.
2: Сейчас немножко завистливая О было. О, да. Елена, а где шашлык? Да, везет же людям, а? У них отпуск, они слушают радио Волгоград ФМ с утреца, прикинь, такие сидят за чашкой кофе.
3: Где-то у себя на даче уютной, да?
2: Где-то у себя уютной на даче, угу. Да.
4: Да-да-да, синёчки.
3: Лен, смотри, задача простая. Надо будет сейчас подойти поближе к радиоприемнику, чтобы, соответственно, услышать тот самый звук, который мы вам, мы тебе поставим. И, ну, важно угадать, откуда этот звук на сей раз, ну, что-то знакомое наверняка прозвучит для твоих ушей. Надо вспомнить.
2: Хотя не факт. Не факт, если честно.
3: Ну, может, мы хотя бы...
2: Ну, фильм,
3: да,
2: надо отгадать фильм.
3: Да, из фильма? Ограничим уровень подозрений.
2: Да.
3: Так, ну что, желаем тебе удачи, Лен. Делай приемник погромче. Поехали.
2: Это зарубежный фильм.
3: Это мои первые в жизни ужасы.
2: Да, кстати, в какой-то степени, да. Ну, мне кажется, даже по вступлению как будто бы достаточно, да? Что скажешь, Лен?
4: Ой, ну это что-то знакомое.
2: Так, музыка на самом деле, ну, естественно, завершилась. Потом вообще в целом саундтреки этого режиссера, это зарубежный фильм, этого зарубежного режиссера, известного и, ну, в какой-то степени культового, они потом расходятся как отдельная история. Фильм, который вышел, кстати, очень давно. В 90-х
3: годах. Я смотрела на выходных у бабули этот фильм.
2: Серьезно?
3: В детстве.
2: 1996, по-моему, 95-го
3: да.
2: года.
3: Но детям не советую.
2: Да, детям не надо. Да.
3: Смотреть. Итак, Лен, что за фильм?
4: Сейчас я вспоминаю. Это там что-то вот утро, ночь. Вот.
2: Так, да, да.
3: Осталось конкретное время.
2: Как обычно говорят, от утра до ночи.
3: С ночи до утра.
4: От заката до рассвета.
2: Ну, конечно же.
3: Так романтично фильм про упырей,
2: да.
3: И убийство еще никто не описывал.
2: Да, фильм Квентина Тарантино, соответственно, «От заката до рассвета», и там был знаменитый вот этот трек, который потом завирусился. Значит, прямо сейчас надо отметить победу в эфире по-дачному, просто проорав название нашего утреннего шоу 3-4.
3: На все садовое общество.
2: Да.
4: Ура! 3-4!
2: Принято!
0: 3-4. Утреннее шоу.
1: Реклама. Ежедневные прогулки по Волге от причала номер 11. Вечерние экскурсии с прохождением шлюзов Волжской ГЭС. На теплоходах работает ресторан. До встречи на борту. 8 800 101 32 34. 8 800 101 32 34.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятушки, на что только не идут, на какие ухищрения только не идут люди, чтобы не стоять в очереди на АЗС. Вот, например, в Забайкалье человечек надел полицейскую форму и решил проскочить, мол, типа, ребята, сами понимаете, дела, обстоятельства, надо ловить преступников, как говорится, просто, значит, зашел там...
3: На заправке, да?
2: Без очереди, да. В итоге, ну, видимо, кто-то из реальных копов, которые были по гражданке в очереди, спалили не совсем, может быть, правильно надетую форму, какие-то знаки отличия и что-то еще. Короче, видимо, он в попыхах это все делал. В итоге его задержали, установили оперативно его личность. Оказался местный житель, 21 год, который пояснил, что форму приобрел через интернет, представился участковым уполномоченным полиции, значит, заправил личный автомобиль во внеочередном порядке. В отношении его теперь уже составлен протокол по статье о незаконном ношении полицейской одежды, штраф, конфискация формы. Я бы еще конфисковал бензин из машины, может, саму машину.
3: Я сегодня лазила на Авито, так. Нашла полицейское платье.
2: Полицейское платье.
3: Да, ну девочки же тоже носят там юбку.
2: Белое платье,
3: серое фата. С погонами, там стандартная история, поэтому в целом...
2: Прикольно.
3: Да, можно себе позволить.
2: Почему нет?
3: Почему нет? Так, я бы хотела снова обратиться к мему чемпионата мира 2026.
2: Так.
3: Товарищ Холланд. Угу. Товарищ Холланд. Звучит, конечно, интересно тот случай, который описан в новости, которую я нашла. Дело в том, что Эрлингу Холланду, так. Тому самому вот этому блондинчику из сборной Норвегии, ему писал Том Холланд, который играл Человека-паука.
2: Угу.
3: Писал и звал на ужин еще на Формуле-1 в Монако, то есть ранее. Вот. Но Эрлинг Холланд не удосужился ответить. А что, я понятия не имел, кто это, и не хотел отвечать неизвестному человеку. Я...
2: Ну да.
3: Не то чтобы...
2: Не то чтобы...
3: Ну, какой-то ноунейм мне пишет, да?
2: Значит, Месси знал, кто такой Том Холланд? Вместе с ним участвовал,
3: снялся, да, в
2: видосике.
3: Да-да-да.
2: Да, по продвижению фильма «Человек-паук». А Том Холланд, понимаешь ли, в своей...
3: А я не смотрю особо фильмы, там же не про викингов. Ну, наверное, так ответил Эрлинг Холланд. В общем, и то есть, возможно, сейчас состоится все-таки эта встреча. Ну, мало ли, теперь ему рассказали, кто это. Вот, поэтому надеемся, что скоро мы увидим совместные фотки двух Холландов.
2: Кстати, Холланда еще, ну, как обычно, да, всегда же пытаются найти какие-то мемы на любом мероприятии, особенно такого формата, как чемпионат мира, но он и сам по себе, ну, создает поводы, если говорить про Холланда.
3: Так.
2: Даже сам по себе Месси, Роналду вместе взятые не создают столько поводов, как Холланд в своей физиономии. Вот, его сравнили, значит, с персонажами «Игры престолов». Таргариен, там, или как там, я забыл, там кто. Он больше всех похож на непосредственно вот это семейство, чем сами люди, которые там были загримированы под это. Вот, короче, я пророчу некую кинокарьеру этому чуваку, потому что очевидно, что он очень харизматичный с точки зрения внешности. Ну, то есть необычная такая классическая скандинавская.
3: Мне кажется, он был бы шикарным клоуном. Потому что он что? Ну, я не знаю, как у него с актерским мастерством, но он достаточно... у него активная мимика.
2: Мимика.
3: Да, и, соответственно, он... Такие. Да, и он там и то и пританцовывал, и вот эти все их... чудные видосы. Мне кажется, он бы в клоунаде себя отлично проявил.
2: Да, ну, на самом деле, мы знаем прекрасно, что коверный клоун — это серьезная профессия.
3: И, вот. Значит, циркачи, многие цирковые говорили о том, что дефицит в стране коверных клоунов.
2: Да, по крайней мере, у нас.
3: Не знаем, как в Норвегии, конечно.
2: Холланд, но... если что, работка для тебя найдется.
3: Да,
2: посмотрим,
3: приезжай.
2: Мы там на HeadHunter тебе оставили вакансию. Короче, впереди 4 час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Продолжим беседу.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: свое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь для детей до 3 лет, который предполагает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации. Как пишет ТАСС, отмечается в пояснительной записке, инициатива призвана поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость, так как сейчас расходы на присмотр и уход не позволяют компенсировать затраты через НДФЛ при оплате работы частных организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых. В случаях принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования. Сенатор Олег Голов заявил о необходимости создания цифровой платформы для планирования пространственного развития России. Она объединит стратегии транспортных энергетических сетей и размещения производств, что позволит заранее определять места для модернизации предприятий и подготовки нужных специалистов. По мнению парламентария, это сократит бюджетные потери и предотвратит подготовку невостребованных кадров за счет долгосрочного прогнозирования. Для запуска новых производств, например, по добыче редкоземельных металлов, платформа поможет оценить наличие необходимой инфраструктуры и смоделировать развитие макрорегионов. В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на свыше 700 километров тепловых сетей выявили 1500 ненадежных участков, из которых 1200 уже устранены. Испытания продолжатся во всех районах города. На это время работа котельных и подача горячей воды приостанавливаются. Это единственный способ проверить систему. Охлажденный теплоноситель под давлением выявляет изношенные трубы, которые затем меняют или восстанавливают. В Камышине задержана группа из 3 молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефоны и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас хотелось бы, значит, вот что у вас спросить, понимаете ли. Забавно, да, что благодаря философии в жизни надо попробовать все. Люди почему-то пробуют алкоголь, там наркотики, а не учебу на мехмате. Да? Попробуйте все. Вот, например, у меня есть знакомые, которые выбрали политех и пошли там на самый сложный факультет, что-то там математики, информатики, что-то такое.
3: Ну, программисты,
2: там
3: да,
2: вообще жесть какая-то. История, сложнейшая да. история, да, и, ну... Никаких особенно наркотиков в жизни, никаких...
3: А там нет времени
2: алкоголь, там просто нет времени честно. На это.
3: Нечестно, там вот. Повыжить в целом.
2: Да, короче, ребят, возьмите на заметку, да, если вдруг стало скучно, если вас уже не вштыривает.
3: Поступайте в политех, неожиданная реклама, да?
2: Неожиданная реклама.
3: Нативная.
2: Да, просто так решили, что...
3: Вам там подкинут развлечения лет на 5.
2: Вам кажется, что у вас проблемы в жизни? Нет, вы не сдавали экзамены после второго курса.
3: На кафедре информатики, да.
2: Да.
3: Так, ну что, мы движемся дальше, вперед. Исключительно по нашему эфиру.
2: Да.
3: Четвертый час утреннего шоу.
2: 3-4.
3: Да, вот уже наступил. Соответственно, что мы начинаем обратный отсчет.
2: Меньше часа осталось, друзья. За этот меньше час мы что сделаем? Поговорим о погоде. У нас есть рубрика «Живи с этим» в интересных фактах, так сказать. Искупаемся вместе с вами. Хотя хотелось бы в речке. Вот. Ну и, соответственно, у нас есть еще конкурс «Нейрокод». И та самая рубрика «Сенсация с курьезными новостями» в конце часа. Но вначале мы иногда что-то рассказываем с точки зрения мероприятий, которые грядут. Что там грядет?
3: Да. Значит, смотрите, 11 и 12 июля, это, соответственно, суббота и воскресенье, можно отправиться в гости к 20 львам. Mm-hmm. Не обязательно ради этого уезжать куда-то в Африку на сафари. 9 медведей, помимо 20 львов, лисы, еноты, дикобраз, 2 волка, косули и целый город собак ждут тебя, мой друг, в центре реабилитации животных, который называется Дино, которых бросили этих животных, к сожалению, бросили, они оказались в беде и, соответственно, оказались в Дино. Здесь работают люди с большим сердцем, которые, в общем-то, еще и делают теперь экскурсии. Поэтому обязательно приходите, экскурсия длится 2 часа, 11 июля, 17:00 начало, и, соответственно, в 12:00, в 17:00 начало. Поэтому обязательно приезжайте, даже если не попадаете на экскурсию, просто звоните ребятам, приезжайте для того, чтобы выгулять собак, позырить на животных и принести какие-нибудь вкусняшки. Так, город Краснослободск, именно там находится зооцентр.
2: Отлично, друзья, прямо сейчас давайте стартовать. Вы слушаете родное Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Процент налоги.
6: Реклама.
7: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
8: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
9: Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».

0: Курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: О погоде. Давайте поговорим прямо сейчас. Жаришка обещает нам случиться в этой, такой ближайшей, так сказать, в ближайшем будущем. Вроде как пятница самый горячий денек. Я посмотрел там. Или нет? Или завтра?
3: Так, ну давайте разберемся с погодой на сегодня, как минимум. На данный момент плюс 29. Ясная погода царит в Волгограде. Осадков сегодня не будет, извините, кто планировал. Дует юго-восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Днем плюс 33, ночью плюс 21. Соответственно, четверг и пятница будут самые горячие, Олег. Плюс 34 да. Оба дня днем. Угу. До плюс 21 ночью. В субботу и воскресенье всего лишь плюс 30. Угу. Делов-то. Так, нормально. Можно даже ночью валенки приодеть. Принадеть. В общем, желаем вам хорошей погоды. Главное, не важно, что за окном. Главное, что царит ваша душа.
2: Да, друзья.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Россия на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Ну, вроде нашли. Как говорится, факты фактами, но интерес к ним тоже должен быть у всех приблизительно одинаковый. То есть они должны быть какие-то крутые, необычные и стандартные. Надеемся, что вот такие прямо сейчас и представим вам в четвертом части вот этого шоу 3-4.
3: Значит, я нашла следующий факт. В Венгрии запрещено чокаться бокалом. Mm-hmm. Значит, когда я пошла чекать, что там, почему и так далее. Ну, не то чтобы прям вообще невероятный какой-то запрет, но, в общем, не принято, да, действительно, чокаться бокалами во время застолья из-за исторической традиции, связанной с подавлением венгерского восстания 1848-49 годов против Габсбургов. Согласно легенде, после подавления восстания австрийские офицеры праздновали победу, громко чокаясь пивными кружками, отмечали, в общем. Это событие стало болезненным воспоминанием для венгров, и в знак солидарности с жертвами революции в память о темных страницах истории венгры дали обет не чокаться бокалами в течение 150 лет. Со временем эта традиция сохранилась, хотя изначальный срок обета уже давно истек.
2: Ну, да.
3: Вот, при этом, в общем-то, к другим напиткам Венгрии относятся более свободно, но некоторые люди не чокаются из принципа вообще ничем.
2: Прикольно.
3: Никогда.
2: Прикольно, слушай, будем знать, что, получается, они взяли это за основу. А может быть, некоторые и не пьют так, ну, смысл пить, если не чокаться, да, получается, может быть, некоторые венгры трезвенники, язвенники, и по этому принципу, ну, хотелось бы верить. Ладно, ну, я просто перекладываю на российскую аудиторию и предполагаю, что, может быть, перестанем уже и чокаться, и все остальное. Первый эпизод военных действий в гражданской войне, раз уж мы про 1800 какие-то годы заговорили, имел место 21 июля 1861 года. У нас в этот год отменили рабство, у них началась, по сути, гражданская война. Первый эпизод состоял вот из чего. По сути, в штате Виргиния на ферме оптового торговца Уилмера Маклина северяне обстреляли из артиллерии тот самый дом этого Маклина, где размещался штаб генерала армии конфедерации Боригара.
3: Так.
2: То есть получается, что торговец Маклин пострадал, точнее, его непосредственно дом. Его обстреляли. Спустя два года Маклин перевез семью на 200 километров южнее. И уже 9 апреля 1865 года, через почти 4 года, соответственно, в его новый дом постучали военные и попросили использовать его как место подписания акта о капитуляции южан.
3: Угу.
2: Это дало Маклину основание утверждать, что гражданская война началась в его дворе, а закончилась в его гостиной. Прикинь, то есть получается, что, по сути, вот такой вот запоминающийся персонаж, который сам по себе непонятно принимал участие в войне или нет, но точно имел к ней место прямое отношение.
3: Слово место.
2: Да.
3: Очень влияет.
2: Прикольно.
3: Так, ну, я тоже надеюсь, что у каждого из вас, я не знаю, особенно обладателей частных домов, ну, что-то хорошее на частной собственности произойдет. Найдете клад, нефтяную скважину, я не знаю.
2: Ну да, точно прикольно.
3: Что там еще, может быть, пруд какой-то начнется?
2: Начнется пруд.
3: Полетит чайка. Ну вот у нас летела чайка, рыбу скинула.
2: А, рыбу скинула?
3: Да. Маленькую, правильно.
2: Ребят, вам очевидно, удочка не нужна, возьмите рыбу. Вот, короче, как-то так, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: В магазинах «Победа». Пельмени классические «Гастрошеф» 229,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: 12+. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: С Радиком на Волгоград FM.
1: Да, да, ребятушки, все правильно вы делаете, что начали дозваниваться. 39-101.5, у нас же конкурс «Нейрокод» называется. Он не просто так, вот так, потому что у нас есть искусственный интеллект, который придумывает всякие прикольные песенки, загадки, где нужно разгадать одно слово. Вот сегодня одно слово в очередной раз. Пожалуйста, дозвонитесь. 39-101.5, что разыграем?
2: Из любого хита наша нейросеть сделает, из любой детской загадки нейросеть сделает невероятный хит. Ну, а, соответственно, чтобы понять, что на кону,
1: да,
2: надо посмотреть в сторону Центрального парка культуры и отдыха. Слышите вот эти голоса? А это значит, что откуда-то с цепочной карусели доносятся звуки восторга.
1: Да.
2: Вот, собственно, приглосы именно на этот вид аттракционов, на цепочную карусель, мы рады вам представить.
1: Да, два билета мы доставляем вам прямо сейчас. Вот, пожалуйста, вот они у нас в руках. Забирайте. Это не просто аттракцион, это классика, которая скружит голову любому и оставит яркие воспоминания. Вообще, в целом, оставит яркие воспоминания. Скидка в 10%. Радио 10, так называется промокод, который можно озвучить, когда приобретаете, соответственно, там билеты, просто говорите...
2: Это для всех информация, абсолютно для каждого. Вы... Неважно, звоните вы или нет, просто приходите, говорите, да, радио... Чё? Радио
1: 10.
2: Радио 10, и все, и будьте,
1: да,
2: добры.
1: Волгоград FM, да, вот такую, соответственно, фишку тоже придумала совместно с ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. 39-101.5, еще раз напомню, наш номер телефона. Как всегда, традиционно в прямом эфире можно пообщаться с нами по этому номеру. Ну и, опять же, выиграть, прослушав небольшую песенку, там есть загадка. В целом, можем поставить там сначала загадку, вы послушайте, если чувствуете, что ха-ха, а вот такая сложная, да, тогда звонить не буду. Либо, наоборот, сразу поймете, о чем, можете дозвониться в рамках, так сказать, прослушивания. Итак, 39-101.5, внимание, либо звони сейчас, либо просто внимательно слушай. Хоп! Хоп! Хоп! Погнали! Check it out, check it out.

0: шляпках.
1: Что же это такое?
2: Одна ножка в шляпках. Так.
1: Угу. Да.
2: Даже не знаю, какие могут быть варианты версии развития событий.
1: Но в нашей телеге, либо в Максе,
2: подумаем.
1: На номере 927-522-115 можно оставить свою версию.
2: Можно ответить картинкой, я бы даже так сказала.
1: Да, можно и так, друзья. 927-522-115, номер телефона телеги или Макса. Кто первый присылает правильный ответ, тот получает два билета на цепочную карусель.
2: ЦПКО.
1: Да, погнали.
3: 3, 4.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
10: 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребятушки, ну не знаю, радоваться или нет новостям, которые прилетают. Всякие есть, но есть те, которые напрягают меня больше всего. Просто потому, что я нахожусь, как я напоминал вам все время, и в очередной раз напомню, в сопротивлении по отношению к ИИ, к роботам и прочим, понимаешь, искусственным тварям. Извините меня, что я сказал слово искусственным. Вот, значит, гуманоидный робот Пемба. Его даже назвали, блин. Покорил вершину вулкана и установил рекорд. Андроид впервые в истории поднялся на высоту более 6000 метров, покорив вершину вулкана Чимборасо в Эквадоре. Машина смогла преодолеть сложный горный маршрут и условия, с которыми сталкиваются альпинисты.
3: Угу.
2: Да.
3: Угу.
2: А ты попробуй. Роди тройню, возьми ипотеку, устройся на завод. А?
3: Ну тогда тебе точно захочется куда-то выйти, прогуляться, так сказать,
2: ну,
3: да?
2: Ну да, да, я имею в виду,
3: подальше.
2: Что... начинается.
3: Где не ловят связь.
2: Да, смотрите, мол, типа, какой он молодец. Да-да-да, мы знаем, ага, потом, соответственно, он еще в депутаты начнет свою кандидатуру, понимаешь ли,
3: может,
2: выставлять.
3: Хотя бы у него получится.
2: Короче, бесит меня эти достижения, блин, в кавычках, этих роботов.
3: Так, ну, тогда вернемся не к роботам, а снова...
2: К людишкам.
3: К людишкам и не только. Значит, смотрите, китайский город Хэнчжоу, там случилось небольшое наводнение.
2: Так.
3: Из-за этого небольшого наводнения с фермы уползли 800... От 800 до 900 ядовитых змей, сообщили новости. Значит, они, естественно, ну, расползлись в разные стороны, их уже видели там в соседних деревнях и так далее. Мне нравится, конечно, реакция всегда официальных лиц в этих случаях, когда
2: ничего
3: что-то произошло.
2: Плохого не произошло.
3: А что такого?
2: Да. Да.
3: Значит, а вот по нашим предварительным подсчетам, да, сбежало от 800 до 900 змей в настоящее время. Значит, вы можете точно получить неотложную помощь, если
2: ферма
3: что-то
2: называлась...
3: случится. Да.
2: 800-900 змей?
3: Да.
2: Ферма называлась «Все твои бывшие». Извини.
3: Слизерин. Он также уточнил, что, ну, о чем переживаете? Ну, не все же змеи были ядовитыми. Опасность для людей представляют лишь часть в целом этих рептилий. В общем, дамы и господа, иногда лучше смотреть под ноги.
2: Да.
3: Над собой, под собой, слева, справа.
2: Да.
3: Мало ли что, откуда сверху прилетит.
2: Напомню, что это всего лишь Китай, всего лишь змеи. Тем временем в Австралии.
3: А тут, подожди, там рядышком сразу. 3 июля поэт Ильяс Идзиев попал в больницу после того, как его укусила краснокнижная гюрза в Дагестане. Поэтому...
2: Кто знает,
3: давайте,
2: куда?
3: Давайте, да.
2: Принесла река, как говорится. Впереди, друзья, во-первых, Алексей Карпов с различными там своими собственными дневными приколюхами. Мы же прощаемся с вами до завтра, 9 июля. Встретимся.
3: Олег превращается.
2: Извините. Волан-де-Морт очнулся.
3: Сбрасывает кожу. Олег, вы бы сейчас это видели.
2: Да, да. 9 июля мы снова с вами на связи. Был один Косичкин.
3: И Олег Шарапов.
2: Всем пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Вице-премьер России Александр Новак на совещании о ситуационном центре правительства заявил, что из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной, однако находится под контролем. Особое внимание уделяется Иркутской области, Забайкальскому краю и Югу России, где Минэнерго контролирует запасы нефтепродуктов. Минсельхоз – поставки для АПК, АФАС – контроль за ценообразованием. Власти рассматривают дополнительные шаги по насыщению внутреннего рынка, включая возможное введение краткосрочного запрета на экспорт дизеля и использование топливных запасов. При этом резервы бензина остаются на уровне прошлого года. В ближайшее время президент Владимир Путин проведет совещание с правительством по работе транспортного и топливного комплексов. Как пишет ТАСС, эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что спокойная эпидемиологическая обстановка в России дает возможность посещать любые города без каких-либо запретов. По его словам, выбор направления для отдыха зависит исключительно от личных предпочтений и наличия инфраструктуры. При этом эксперт подчеркнул важность особого внимания к путешествиям с детьми, так как у ребенка может возникнуть аллергическая реакция или другие проблемы со здоровьем. С 7 до 22 июля в центре Волгограда закроют для машин улицу Мира от Ленина до Володарского и улицу Володарского от Коммунистической до улицы Мира. Ограничения связаны с заменой ливневой канализации на площади Павших борцов. Объезд возможен по улице Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и проспекта имени Ленина. Автобусы номер 6, 21, 88, 89 от ЖД вокзала пустят через улицу Коммунистическую, Порт-Саида и проспект имени Ленина со всеми остановками. Как пишет «Высота 102», на первенстве Европы по плаванию среди юниоров в Мюнхене российские спортсмены установили 2 мировых рекорда за сутки в эстафете 4 на 100 метров вольным стилем. Утром российский квартет показал результаты 3 минуты 14,72 секунды, а вечером обновленная команда на первом этапе улучшила это время до 3 минут 12,75 секунд, завоевав золото. Кроме того, женская сборная взяла бронзу в аналогичной эстафете. Российские атлеты выступают в турнире в нейтральном статусе из-за решения Европейской федерации водных видов спорта отложить возвращение национальной символики до сентября текущего года. В старейшей станице Фроловского района Молодельской восстанавливают купеческую лавку Павла Абаймакова. История этого населенного пункта насчитывает несколько столетий и связана с Петровскими указами, Пугачевским бунтом и казачьей славой. Сейчас в станице проживает чуть более 1000 человек, которые бережно хранят свою историю. До революции купец Абаймаков был заметной фигурой, а его лавка служила центром местной жизни, местом торговли, обмена новостями и заключениями сделок. После реставрационных работ здесь откроется музей казачьего быта. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Медуза и Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home на 101.5. Но домой никто и не собирается, друзья мои. Мы с вами, ну, вот фактически только-только пришли на работу. Среда сегодня, 8 июля. День, который упорно отказывается быть обычной серединой недели. Сегодня можно все, мне кажется, не отвечать на сообщения. Ну, знаете, там забыть про списки дел и делать вид, что понедельника и вторника вообще не существовало. А если кто-то скажет, что так не бывает, просто слушайте Оград FM и не спорьте. И да, а если кто-то решил свалить сегодня с работы пораньше, не получится, я пробовал. Машина не заводится. Ну, правильно, бензина-то нет. А зато есть музыка, и она точно работает без топлива. Она и есть топливо. Так что пусть, друзья мои, день пройдет легко, без суеты и без длиннющих очередей в заправках. Полетели в новый музыкальный час. Давай смотреть, что там. Биби Рекса и Faithless, New Religion. Чуть ранее Си Кайли Миног, Dance Alone. А вот на закусочку Алек и Халид, Dive Into Me. Я всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: список дел на сегодня окончательно и бесповоротно аннулируется. Единственная обязанность – присутствовать в моменте, пока этот трек сводит с ума даже тех, кто утверждает, что танцевать не умеет. Рехаб и Великан сделали ровно то, что обещали. Испанский, английский и немного безумия в одном флаконе. Лока-лока – это когда уже неважно, какой день недели. Эфир продолжается, друзья мои. Следующий трек уже на подходе. Это будет трек под названием «Хумай» от коллектива «Айола». А также «Ёлка» появится совсем скоро с композицией «Проще».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Закон налогов.
2: Бизнес-среда. 8 июля 2026 года в эфире программы «Бизнес-среда» гость в студии Юлия Тягнебеда, магистр психологии в бизнесе, Высшая школа экономики, бизнес-тренер и кризисный менеджер. «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Пока одни разбираются с оборванными струнами, в прямом смысле, Алан Уокер запускает следующий сезон своей вселенной. «Broken Strings». Именно так называется композиция. Официальное подтверждение того, что история продолжается, а старые правила больше не работают. Новый альбом уже вышел, а этот трек всего лишь второй шаг к долгой дороге. С этой мыслью дальше по эфиру. Видимся, друзья мои, без оглядки. BTS в самом финале. Swim, а также Ed Sheeran. Afterglow.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Тук-тук-тук! Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Сенатор Олег Голов заявил о необходимости создания цифровой платформы для планирования пространственного развития России. Она объединит стратегии транспортных энергетических сетей и размещения производств, что позволит заранее определять места для модернизации предприятий и подготовки нужных специалистов. По мнению парламентария, это сократит бюджетные потери и предотвратит подготовку невостребованных кадров за счет долгосрочного прогнозирования. Для запуска новых производств, например, по добыче редкоземельных металлов, платформа поможет оценить наличие необходимой инфраструктуры и смоделировать развитие макрорегионов. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь для детей до 3 лет, который предполагает внесение изменений во вторую часть Налогового кодекса Российской Федерации. Как пишет ТАСС, отмечается в пояснительной записке, инициатива призвана поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость, так как сейчас расходы на присмотр и уход не позволяют компенсировать затраты через НДФЛ при оплате работы частных организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых. В случаях принятия закон вступит в силу с 1 января года, следующего после опубликования. За первое полугодие текущего года предприятия Волгоградской области выпустили товаров и оказали услуги на 395 миллиардов рублей. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность, где лидируют текстильные площади, заводы электрооборудования и табачные предприятия. Также выросли пищевая отрасль, производство нефтепродуктов и услуги по ремонту оборудования. Предприятия добычи полезных ископаемых увеличили отпуск продукции на 16%. Сфера водоснабжения и утилизации отходов принесла свыше 8 миллиардов рублей. В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на свыше 700 километрах тепловых сетей выявили 1500 ненадежных участков, из которых 1200 уже устранены. Испытания продолжатся во всех районах города. На это время работа котельных и подача горячей воды приостанавливаются. Это единственный способ проверить систему. Охлажденный теплоноситель под давлением выявляет изношенные трубы, которые затем меняют или восстанавливают. В Камышине задержана группа из 3 молодых людей, подозреваемых в разбойных нападениях на подростков. Злоумышленники угрожали ножом, отбирали телефоны и пытались получить доступ к банковскому счету. Удалось похитить около 1500 рублей. Полиция изъяла телефоны и холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама.
1: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст. Возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Настроение лето. До 15 августа крути колесо «Фортуны» в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
5: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
6: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
8: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Реклама не шерта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сан Ремо» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
7: 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 12 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С 1 сентября в России вступят в силу новые авиационные правила, которые определяют порядок сопровождения маломобильных пассажиров и введут обновленные стандарты сервиса. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. По его словам, приказ подготовлен Росавиацией, так как старые нормы 70-х и 80-х годов устарели. Кроме того, изменения запретят рассаживать детей отдельно от их родителей. Сенатор Олег Голов заявил о необходимости создания цифровой платформы для планирования пространственного развития России. Она объединит стратегии транспортных энергетических сетей и размещения производств, что позволит заранее определять места для модернизации предприятий и подготовки нужных специалистов. По мнению парламентария, это сократит бюджетные потери и предотвратит подготовку невостребованных кадров за счет долгосрочного прогнозирования. Для запуска новых производств, например, по добыче редкоземельных металлов, платформа поможет оценить наличие необходимой инфраструктуры и смоделировать развитие макрорегионов. В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на свыше 700 километрах тепловых сетей выявили 1500 ненадежных участков, из которых 1200 уже устранены. Испытания продолжатся во всех районах города. На это время работа котельных и подача горячей воды приостанавливаются. Это единственный способ проверить систему. Охлажденный теплоноситель под давлением выявляет изношенные трубы, которые затем меняют или восстанавливают. К Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский Колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». 8 июля в Музее изобразительного искусства имени Машкова откроется выставка «Будни города Н», приуроченная Году единства народов России. Экспозиция познакомит с наследием поволжских, вятских и тульских мастеров. В программе 16 редких предметов из коллекции музея, нижегородская городецкая роспись, дымковская игрушка Кировской области и история праздника свистопляски, а также филимоновская игрушка «Тульский промысел». Выставка продлится до 23 ноября. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: На календаре официально разрешено забыть, какой сейчас месяц, друзья мои. Кэлвин Харрис обещал, что это лето станет историческим, и слово свое сдержал. Встреча с ирландским голосом джази превратилась в короткую, но емкую историю о том, как все встает на свои места. Список желаний можно сократить до одного пункта, а остальное уже абсолютно не важно. Ну а эфир продолжается без остановок. Летим по среде, 8 июля сегодня. Напоминаем, первые 30 минут этого часа группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Чуть ранее здесь Black Eyed Peas и Джастин Тимберлейк «Where is the love?» и на закусочку «Zayn Die For Me» совсем скоро. Ну и, конечно, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15, все по традиции. Также напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru. Ну и там же нас послушать онлайн.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43.55.13.
5: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. ООО «Море Синема Волга», Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Александр, добрый день. Александр, вот как раз хотел узнать по поводу электричек. Был в Беларуси, там огромное их количество. И как-то вот мысль появилась все-таки тоже по месту здесь ездить на электричке. Что можете сказать про эволюцию, вот, которая поменьше, iJoy, по-моему? Как они себя ведут? Стоит, не стоит брать? Если частный дом, то есть планируется по районному центру и с небольшим выездом в город. Это как вторая машина для супруги.
4: Ясненько. Значит, смотрите, впервые на Эволюте я покатался, когда был в командировке именно у вас. У вас и в такси они бегают, и так среди пользователей есть. Чем это хорошо? В южных регионах Эволюты заслуженно держат свою нишу даже в транспортных компаниях, потому что это достаточно дешево. iJoy второй, я имею в виду второго поколения, реально красивая и интересная машинка. Ну, в плане именно дизайна. Да, это чистая электричка, и, как я уже сказал раньше, лучше заряжать ее исключительно у себя, имея переходники, возможность подвести электричество и так далее. Потому что, опять же, вам не нужно оборудовать там паркоместо свое шторками, пожаротушением, думать, сколько там электричек рядом припаркуется, договариваться с управляющей компанией, не дай бог, она еще палки в колеса вставлять начнет. В своем доме это вариант. Но, опять же, приведу пример. Вот разговаривал с таксистом в Волгограде, который использует такой автомобиль, и он мне сразу сказал: к сожалению, заряда не хватает мне на рабочую смену. Поэтому делаем вывод какой. Машина одного-двух дел в день. Если мы берем ее как подхваточный автомобиль, очень рабочая тема. Если мы берем этот автомобиль как основной, тем более автомобиль для работы, вам придется подзаряжаться. Если мы используем экспресс-зарядки там и так далее, на суперсовременных автомобилях это угробит батарею. Батарея быстро теряет емкость, и в минусовые температуры у вас там от заявленных 300 километров останется 150. А это вообще одно дело в день в крупном городе. Поэтому, как дополнительный автомобиль для супруги, как вот вы подбираете, очень рабочая тема. Если мы берем машину основную в семью, пока не гибрид, к сожалению, не электричка чистой воды, при больших пробегах, минусовых температурах и вот этих сложностях с зарядками не работает. Только в крупных городах, имея инфраструктуру. Кстати, могу сказать, что вот ближе к Сибири с электричками как-то подружились побыстрее. Ну, за счет того, что там еще правый руль электрический присутствует.
3: Ну вот и планируется, да, я же говорю, как второй автомобиль, основной есть, а вот второй уже пора бы поменять. И вот и рассматривать по району ездить. Я думаю,
4: Очень минималистичные салоны, и не удивляйтесь тому, что там минимум шумоизоляции, среднего, очень среднего качества материала. И просто это такой, знаешь, как бы, ну, электричка на колесах достаточно доступной цены. И здесь чудес не будет, она не будет суперкомфортной, супер какой-то этой. Зато шустренькая, расходует мало, и затрат на ее эксплуатацию немного. Вполне Эволют вообще марка, которая себя более-менее нормально оправдала. Да, не идеалити, и среди электричек есть и интереснее варианты, но они стоят подороже.
3: Ну а что может по электричкам, вот если касаться Беларуси, смотрел там, они в основном BID, ЮАНАП, вот эти вот, либо бензины, но они поменьше. Но вот ЮАНАП, в принципе, в той же ценовой категории 1.7-1.8 получается, как iJoy. Он около
4: BYD. BYD. Тут я скажу только три буквы. BYD. Почему? Потому что это массовый гигант, это вообще лидер по производству этого транспорта у себя дома. Почему он не представлен в нашей стране в таком объеме, для меня до сих пор загадка. Может быть, они боятся санкций. Поэтому, скорее всего, так и не распространяются. Что касается вообще как бы их моделей, BYD действительно делает клевые тачки. И по более-менее нормальной цене. Но, опять же, почем ее будет сюда привезти и здесь ее содержать, это уже как бы дело частное. И во многих регионах цена разная. Спасибо большое, у нас, к сожалению, время вышло. Удачи вам в выборе. Благодарю наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка». Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: искали друг друга на малиновой луне в соседней галактике, уже построили торговый павильон. Но суть не в этом, друзья мои. А история о том, что даже в космических масштабах найти кого-то – это вопрос времени и веры в неизбежное. Кто-то верит в знаки судьбы, кто-то в приложение для знакомств. Но если загадать желание на малиновую луну, можно потерять счет времени, но не надежд. Катимся далее по волнам Волгоград FM, Chapel Roll, Good Luck Baby, а также Hugel, Topic и Arash. После паузы I Dream.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.

0: Емеля. Мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09. 62 10 09.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Все просто, друзья мои, знакомство, которое хочется продолжить здесь и сейчас, без ожиданий и откладываний на потом, когда на одной чаше весов планы, на другой неизвестность, но тело уже выбрало. И отступать некуда. Рэфсен, Рауль Хандро и Вайски Понгу на волнах Волгоград ФМ. Далее, в финале этого часа послушаем коллектив Hearts и диджей Purple Disco Machine. Отличный трек Wonderful Life. Ну а перед ними Богдан Медведев, Broken Heart, делай громче.
1: Реклама.
2: Тепло ли тебе, девица?
1: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время.
2: 14 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Град ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Госдума приняла закон, гарантирующий кандидатам в партиях регистрацию на выборах при пропуске сроков из-за незаконного отказа избиркома, который впоследствии был отменен судом или вышестоящей комиссией, пишет РИА Новости. В таком случае комиссия обязана повторно рассмотреть вопрос в течение одного дня, после чего документы можно будет подать еще раз в течение 5 дней, а решение о регистрации должно быть принято не позднее, чем за 8 дней до выборов. Мера принята в исполнении постановления Конституционного суда от 13 декабря 2024 года. Годы вступит в силу со дня официального опубликования для всех будущих избирательных кампаний. Количество пунктов выдачи заказов в России за 3 года выросло в 5 раз. На данный момент динамика открытия новых точек замедляется. Как заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев, отрасль переходит от экстрессивного роста к интенсивному. Вместо расширения сети бизнес сосредоточится на повышении качества услуг, развитии сервиса и создании мультибрендовых ПВЗ. Дальнейшему развитию платформной экономики будет способствовать вступающий в силу с 1 октября текущего года закон о платформенной экономике, а также создание новой национальной модели торговли по поручению президента Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума прошлого года, пишут РИА Новости. На заседании депутаты Волгоградской областной думы примут региональный закон о придании официального статуса мемориальному комплексу героям СВО, который возродится у подножья Мамаева кургана. Напомним, инициатива родилась в феврале 2024 года на встречу губернатора Андрея Бочарова с бойцами и их семьями. Модель была утверждена главой региона и заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Санчиком после согласования эскиза с военнослужащими на передовой. Комплекс станет организационным центром научной деятельности, будет работать в тесном взаимодействии с муниципальными музеями и образовательными учреждениями, а также включит музей памяти участников спецоперации с отражением информации о всенародной помощи фронту, работе волонтеров и молодежных организаций. Волжскому фесту «Ультра-100» вдвое расширили апсайклинг-парк, доведя число арт-объектов до 40. Промышленному мусору дают вторую жизнь. Из старых холодильников и машин создана беседка «Щупальца цивилизации». Из катамарана – инсталляция «Вертикальный горизонт», а из ограждений и горшков – «Советский колизей». К фестивалю в парке появится разъемная сцена весом 150 тонн из ржавых труб в стиле «Рамштайн». 8 июля в Музее изобразительного искусства имени Машкова откроется выставка «Будни города Н», приуроченная году единства народов России. Экспозиция познакомит с наследием поволжских, вятских и тульских мастеров. В программе 16 редких предметов из коллекции музея, нижегородская городецкая роспись, дымковская игрушка Кировской области и история праздника свистопляски, а также филимоновская игрушка «Тульский промысел». Выставка продлится до 23 ноября. Курс валюты на сегодня: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Оказывается, чтобы получить все, не нужно делать ничего, а достаточно просто быть. Этот трек официально отменяет необходимость совершать подвиги, ставить рекорды или даже вставать с дивана. Каждый вдох засчитывается как, ну, знаете, достижение, а список желаний автоматически считается выполненным. Вселенная уже все привнесла сама, осталось только принять. Ну, давайте примем этот факт как данность и будем лететь далее по волнам Волгоград FM. На горизонте у нас Рэй Делтон с композицией All We Got. Чуть ранее здесь Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix. И на закуску A Ben, Hello. Совсем уже скоро это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В магазинах «Победа». Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. 129,90.
3: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Можно было бы подумать, что речь идет о ремонте музыкального инструмента, но Талон Уокер и Изабелла Мэнтман имеют в виду совсем другое. Испорченная коммуникация как новый стандарт. Название говорит само за себя. Общение превращается в цикл, из которого нет выхода. Но это только второй шаг в большом сезоне. Ну, а следующий трек уже нас с вами ждет на горизонте. Друзья мои, Yves La Rocque, Nowaday, также появится Dominic Fike, Baby Doll и на закусочку John Summit, Shades of Blue. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Штаты. Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все! ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
4: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Вот она, классическая история. Вечеринка закончилась, а никто не расходится. Медуза и Генри Камомайл просто взяли и записали этот коллективный отказ от реальности. Не призыв, не манифест, а вот констатация факта, которая случается каждый выходный. Название говорит само за себя. Домой не хотят все, просто не все это озвучивают. Катимся далее. Финал этого часа. Coldplay, Little Sims и Barna Boy. В общем, там целая компания исполнит великолепную балладу под названием We Pray. А также Marlon Rudy появится после паузы. Anti-Hero. Видимо, это вот те самые люди, которые нам сейчас очень и очень нужны.
1: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
6: 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Велгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, заявил Дональд Трамп. Он также сказал, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла. На этом фоне цены на нефть резко пошли вверх. Через 10 минут после заявления Трампа баррель Brent подорожал с 76 до 78 долларов. В России создают вакцину от аллергии на кошек и собак. Разработкой занимается Сеченовский университет. Как рассказала сотрудница вуза, врач-аллерголог-иммунолог Ксения Рябова, вакцина от аллергии на кошек уже ожидает клинических исследований. Препарат от аллергии на собак находится в активной разработке. По словам Рябовой, в лаборатории также разработана тест-система «Аллергочип РФ», позволяющая выявить индивидуальную повышенную чувствительность более чем к 120 аллергенам, сообщает УРА.ру. В центре Волгограда очередь на автозаправочную станцию превратилась в настоящий кемпинг. Пока одни терпеливо ждали своей очереди, другие разбили палатки, поставили мангал и снимали вирусные ролики для соцсетей. Видео опубликовано в телеграм-канале «Новости Волгограда». В Волгоградской области в День семьи, любви и верности местное отделение соцфонда посчитало, сколько Петров и Февроний проживает в регионе. Именины 8 июля этого года отмечают 7 Февроний и почти 5500 Петров. Считали тех, кто получает поддержку от соцфонда. Самый старший среди всех – 106-летний Петр, ветеран Великой Отечественной войны, самому маленькому Пете – 7 месяцев. Февроний немного, но именинницам от 4 до 89 лет. Напомню, отмечаемый 8 июля День семьи, любви и верности утвержден в честь святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских, пишет «Комсомольская правда». Жители Волгоградской области смогут наблюдать ежегодный метеорный поток Пегасиды, пик которого ожидается в ночь на 10 июля, а продлится астрономическое явление до 20 июля. Звездопад возникает, когда Земля пересекает пылевой шлейф кометы Брэдфилда, из-за чего падающие метеоры кажутся вылетающими из созвездия Пегаса. Наблюдать за звездопадом лучше за городом, подальше от городского освещения. Сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. ФИФА начинает процесс снятия запретов с России. В самое ближайшее время Международная федерация футбола официально обсудит возвращение российских команд на турниры под эгидой ФИФА. Такое решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет призвал снять все санкции в отношении российских спортсменов. Доллар 76.13, евро 86.90.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: классика, которую пересобрали так, что она перестала быть классикой. Французский дуэт взял ямайский оригинал и перенес его на территорию клубных колонок. Теперь история о ямайской самоидентификации. Вот так вот я слово придумал. Ну, хотя оно было, конечно, но звучит там, где вместо танцпола вся планета. Трек, кстати, завис в мировых чартах на полгода. Вот точно так же, как мы с вами любим зависать летом, допустим, на даче. Кстати, пятница, не сгораем, друзья мои, пора бы уже подумать, на чью дачу мы поедем в эти выходные. А пока катимся по эфиру Волгоград FM. Rudimental и Халид, All I Know. Первые 30 минут, чуть ранее здесь Minnelli и R-City, Disturbia. И раньше всех Алекс Уоррен, Fev Dream. Буквально через какое-то мгновение от Волгоград FM. Напоминаю, знаем, что любишь.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
4: Этим летом будет жарко. Смотри мировые киноновинки в Море Синема. «Мандалорец», «Властелины вселенной», «День разоблачения», «Очень страшное кино 6», «История игрушек 5». Даты выходов, расписание смотри на море.филм или в официальном телеграм-канале Море Синема. ООО «Море Синема Волга». Волгоград, улица Землячки, 110Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует юго-восточный ветер со скоростью 1 метр в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +21.
1: Реклама.

0: Та-та-та-та-та.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: В этом треке сошлись трое: норвежский продюсер Cartoon, эстонский дирижер-космополит Кристиан Ярви и вокалистка с британским акцентом Китти Флорентайн. А вот объединились они не для того, чтобы записать очередной поп-хит. Итог их встречи — это история о том, как бесконечные ночи и собственные тени могут возвести стены. И о том, что у любой стены есть обратная сторона, то есть рассвет, который обязательно наступит, если дождаться. А самое ценное в такие моменты — кто-то, кто появится на границе дня, чтобы просто быть рядом. Да, вот такая вот шикарная композиция под названием «On the Break of Dawn». Впереди у нас «The Second Voice», «Teddy Swims», а также «Annabelle England». Не пропускайте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Поэт из Торонто снова провернул трюк, взял банальную тему разбитого сердца и довел до хирургического абсурда. Не нужна новая любовь, а дайте-ка сюда новое сердце, причем это срочно. Трек настолько, кстати, буквально восприняли в Китае, что местные врачи начали использовать его как саундтрек для танцев. Мне вот только одно непонятно, это что там теперь, очередь на трансплантацию выстраивается под поп-музыку? Непонятно. Pink в самом финале часа What About Us, а также Ли Фарбан и Ирне Миллер чуть ранее Body Talk.
1: Реклама. В экспресс-букет большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. Экспресс-букет. Подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: 11 июля в 19 часов Волгоградский планетарий приглашает на музыкальное полнокупольное мероприятие «Трибьют Ланы Дель Рей». Это будет вечер, где мечтательная и пронзительная мелодия одной из самых атмосферных певиц современности встретится с магией звездного неба. Группа песни «Сам Рэма» представит программу, в которой прозвучат культовые композиции, ставшие саундтреком к жизни миллионов.
5: 12+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время 16:00. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минувшей ночью над регионами России было ликвидировано 415 украинских БПЛА. В целом атаке подверглись 18 регионов, в том числе Волгоградская область. Кроме того, удар ВСУ был сосредоточен на Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Самарской областях. Беспилотники ликвидировали также над Московским регионом и другими, включая Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Волгоградской области всю ночь действовал режим беспилотной опасности. В Волгоградской области объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в МЧС, до конца суток в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Также могут обрушиться осадки в виде града. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Жителям региона рекомендуют заранее закрыть окна, по возможности убрать автомобили в гаражи или парковать их вдали от деревьев. На улице лучше избегать шатких конструкций, которые могут представлять опасность при сильных порывах ветра. При чрезвычайной ситуации звонить по номеру 101. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о подписании контракта с еще одним новичком. В клуб из Черноморца перешел нападающий Александр Хубулов. Соглашение с форвардом подписали на 3 года с возможностью продления контракта на 4-й. В новороссийском клубе Хубулов провел 13 матчей, забил 7 голов, отдал 1 голевую передачу. Напомню, первый матч сезона «Ротор» проведет уже на этой неделе в Нижнем Новгороде 12 июля. Первая домашняя игра в понедельник 20 июля на Волгоград-арене. Российские вузы начали пересматривать форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей университетов, полностью отказываться от дипломов администрации вузов не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Так, сочинский филиал РУДН уже решил отказаться от бакалаврских дипломов и заменил их устными экзаменами. В условиях развития искусственного интеллекта стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний, считают в университете. Мужчины становятся менее мужественными. Уровень тестостерона у них упал на 54% за 50 лет, пишет британская газета «Гардиан», на которую ссылается РИА. Исследования проводили среди жителей Бразилии, Финляндии, Дании и Израиля. Общий уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое с 1972 по 2019 год. Снижение было по проценту в год. И это не случайность, не статистическая ошибка. Это устойчивая тенденция. По словам экспертов, роль здесь играет ожирение, диабет, глобальное потепление и факторы окружающей среды. Доллар на среду 76.13, евро 86.90.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: А оказывается, расставание может быть лучшим топливом. Не грусть, а счет в банке растет, машины меняются, расписание плотнее. Кто-то после ухода заливает горе, ну а здесь просто перестают слышать буквально. Нажимаем кнопку, и все, звук отключен. Ну, точнее, я уже нажал. Остается только движение вперед, друзья мои, без оглядки. По сегодняшней среде, 8 июля, впереди нас Miley Cyrus, End of the World. Также появится Элтон Джон и Бритни Спирс, снят на крутой композиции Hold Me Closer. И на закусочку Дэйв и Теймс, Rain Dance, через пару минут. Еще раз всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной Армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград FM.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
11: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Кто-то в новостях паникует, ну а здесь план на последний день такой. Сжечь накопление, устроить хаос и вообще забыть, кто ты есть такой. Звучит почти как руководство к действию, но, правда, без драмы. Потому что если завтра не наступит никогда, глупо умирать скучно. А если наступит, будет что вспомнить. По крайней мере, именно так считает Miley Cyrus and All the World. В середине часа далее немножко окунемся вместе с коллективом BTS, Robot Swim, а также Avon Rockston после паузы Vertigo.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в Байкпост. Мототехника

0: Техника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
6: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: шумно, дорого, бессмысленно с точки зрения любой логики. Идеальный способ провести 3 минуты. Суть в том, что иногда хочется просто поверить, что жизнь — это обложка глянца. А что дальше, разберемся позже, как говорится. Ну а на сегодня хватит модных заявлений и гламурных иллюзий. Ваш покорный слуга убегает из студии в сторону, ну, куда-нибудь, отправляется восстанавливать душевное равновесие. Возможно, чаем, возможно, не чаем, а возможно, просто тишиной. В общем, до завтра, друзья мои, будьте красивыми, хоть и без меня. А лучше со мной, конечно, но уже завтра. Всем крутейшего настроения, отличного вечера. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В магазинах «Победа». Шашлык из свинины охлажденный 249,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Твое время. 17 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова, пишет агентство ТАСС. Сейчас идет работа над ускорением обмена. Также Ландратова уточнила, что многие мирные жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, вернулись домой, но остаются и пропавшие без вести. Конкретные даты и число обмениваемых пленников российский омбудсмен не назвала, отмечает «Коммерсант». Российским туристам, которые собираются на остров Бали, напомнили о циркулирующем там гриппе. Против него российские специалисты только еще готовят вакцину, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он напомнил о том, что остров находится в южном полушарии, где сейчас разгар зимы. В это время там циркулирует грипп. Также на Бали может обостриться ситуация с коронавирусом. Онищенко рекомендовал путешественникам помнить об этом. Ранее телеграм-каналы сообщали о том, что десятки российских туристов и релокантов заразились на Бали гонконгским гриппом, который переносят тяжелее ковида, пишет «Москва-24». Пересдать ЕГЭ пожелали более 2200 волгоградских выпускников. Они подали заявление на пересдачу. Об этом пишут городские вести, ссылаясь на облкомобразование. Там отмечают, что на пересдачу экзаменов отводится только 2 дня. Сегодня, 8 июля, выпускники пересдавали физику, информатику, литературу, а также русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. В четверг, 9 июня, завтра пройдет пересдача математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным. Предыдущий результат ЕГЭ будет аннулирован, напомнили в облкомобразовании. Ливни, град и сильный ветер обрушатся на Волгоградскую область. В регионе вновь объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные дожди и ливни начнутся сегодня в отдельных районах, будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Непогода продлится до конца суток. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными, осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру 112, пишет «Комсомольская правда». Певец «Шаман» поделился кадрами со свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в День семьи, любви и верности. Он выложил видео в своем телеграм-канале и поздравил подписчиков с праздником. В ролике артист Ярослав Дронов, известный как «Шаман», и Мизулина исполняют медленный танец. Она в роскошном розовом платье, он в черном костюме. Публикация сопровождается песней «Ты моя». Ранее «Шаман» ответил на слухи о расставании с Екатериной Мизулиной. Отметил, что их с супругой одинаково смешаты им сообщения о тайной свадьбе и слухи о разводе, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 76.13, евро 86.90.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
10: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14:00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Твое время 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Предстоящий визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Биткофа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера приблизит мирное соглашение по Украине. Об этом заявила сегодня первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она добавила, что предстоящий визит представителей штатов не только приблизит мир на Украине, но и даст возможность России и США освежить договоренности, достигнутые на Аляске, пишет газета «Ру». Напоминает, что сегодня агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщило о том, что Виткоф и Кушнер могут приехать в Россию в ближайшее время. Правда, никакие даты не назывались. В Волгоградской области объявили высокую пожароопасность из-за аномальной жары. В четверг, 9 июля, местами ожидается до плюс 36 градусов, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на гидрометцентр. В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ночью 19-21 градус, завтра днем 33-35. По области днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура по области до плюс 36 градусов. 9 июля до конца суток 10 числа во многих районах области сохраняется высокая пожароопасность. Сегодня, напомню, до конца суток объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах с ветром до 20-25 метров в секунду. В Волгоградской области 19-летнего юношу наказали за публикацию нацистской символики в сети ВКонтакте, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов региона. Волгоградец разместил на своей странице фотографию человека в белой перфорированной маске с нанесенным железным крестом. Знак является орденом прусских и немецких военных времен нацистской Германии. В суде молодой человек признал вину. Судья назначил ему 7 суток административного ареста. Волгоградское отделение соцфонда посчитало, сколько Петров и Февроний проживают в регионе. Февроний всего 7, Петров почти 5 500. Считали тех, кто получает поддержку от СФР. Самый старший среди всех – 106-летний Петр, ветеран Великой Отечественной. Самому маленькому Пете – 7 месяцев. Февроний немного, но именинницам – от 4 до 89 лет. Напомню, отмечаемый сегодня День семьи, любви и верности учрежден в честь святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских. Продажи свадебной фаты в России в июне выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные сервиса «Озон Селект». По данным экспертов, в этом сезоне россиянки стали выбирать для свадеб более романтичные и акцентные образы. Так, спрос на белые корсеты вырос вдвое, на кружевные белые платья в 1,7 раза. Одновременно растет популярность элементов составных нарядов. Продажи белых юбок «Макси» увеличились в 1,5 раза год к году. Также одним из самых заметных трендов сезона стала свадебная обувь с небольшим каблуком-рюмкой. Продажи выросли в 3 раза. Невесты предпочитают комфортные туфли, в которых можно провести весь день, отмечает газета «Ру». Официальный доллар 76.13, евро 86.90.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
1: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью до плюс 21.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7 749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
4: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60 57 57.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
11: 19 июля. Фестиваль мороженого в детском центре развлечений «Космоклуб». Десятки вкусов. От пломбира до экзотического манго. Криолаборатория. Облака сладкой ваты. Съедобные картины. И шоу-программа. 19 июля в 14.00. ТРК «Мармелад». Третий этаж. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: что любишь.
1: 101.5. Твое время. 19 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Госдума приняла так называемый закон о спасении Почты России во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи уточняет регулирование ее деятельности, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все для того, чтобы почта стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией, работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Также закон, среди прочего, предусматривает прием электронных платежей в пользу Почты России без комиссии от банков, направление платежных документов за ЖКХ через госуслуги. Закон вступит в силу 1 сентября. Штормовые предупреждения из-за непогоды действуют до конца суток в Волгоградской области. В отдельных районах объявлены сильные дожди и грозы с градом, а также ветром до 20-25 метров в секунду. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными. При возникновении любой ЧС немедленно звоните по единому номеру 112, пишет «Комсомольская правда». Завтра во многих районах Волгоградской области объявлена высокая пожароопасность из-за жары. Температура местами поднимется до плюс 36 градусов. В Волгограде завтра ожидается днем плюс 33-35 без существенных осадков. В Волгоградской области 19-летнего юношу наказали за публикацию нацистской символики в сети ВКонтакте, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов региона. Волгоградец разместил на своей странице в сети снимок, на котором запечатлен человек в белой перфорированной маске с нанесенным железным крестом. Этот знак является орденом прусских и немецких военных времен нацистской Германии. В суде молодой человек не стал оспаривать обстоятельства произошедшего, признал свою вину. Судья назначил ему 7 суток административного ареста. Пересдать ЕГЭ пожелали более 2200 волгоградских выпускников. Они подали заявление на пересдачу. Об этом пишут «Городские вести», ссылаясь на облкомобразование. Там отмечают, что на пересдачу экзаменов отводится только 2 дня. Сегодня, 8 июля, выпускники пересдавали физику, информатику, литературу, а также русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. В четверг, 9 июня, завтра пройдет пересдача математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным. Предыдущий результат ЕГЭ будет аннулирован, напомнили в облкомобразовании. Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах. Он лишь незначительно сокращает время засыпания. Об этом заявили ученые Барселонского университета. При этом отметили, что магний необходим для энергообмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей. Его недостаток может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. Коррекция рациона для многих людей намного целесообразнее, чем прием капсул, отмечают ученые, пишет «Газета.ру». Официальный курс доллара на четверг – 76.40, евро – 87.35.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
5: В «Экспресс-букет» большой выбор цветов от 990 рублей. Закажите на сайте в один клик с бесплатной доставкой. «Экспресс-букет» – подарки на любой вкус. УГРН 316-344-300-111-591. ИП Маркелова Ксения Александровна.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Не может быть!
9: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
10: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.

0: спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 34, ночью до плюс 21.
1: Реклама.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: У нас ваша передача.
3: Да, слушаю.
4: Вот интересует такой вопрос. Владею «ХВЛ F7» 21 года. По книжке пишут использовать масло 0W30 IP, SP, по-моему, там что-то такое с циферками. Но бытует мнение, то, что это масло слишком жидкое, и оно уменьшает ресурс двигателя. Опять же, бытует, это неофициальная какая-то информация. И рекомендация якобы есть, но не от специального дилера. Перейти на масло 5W30. Ну, целесообразно ли вообще? Хотя и в книжке рекомендуют, и по американской системе 0W30 масло как бы действительно существует, хорошее, качественное. Вот такой вопрос.
3: Я скажу так. В случае, если мы владеем автомобилем не гарантийным, вы вправе делать в регламенте и нормах допуска, которые позволяют завод-изготовитель, все что угодно. Я просто почему придерживаюсь именно таких правил? Потому что обычно заводы могут там писать определенные, допустим, градации. То есть от 0 там, до 5,40, например. То есть 0,30, 5,30, 5,40. В зависимости от того, насколько нагружен двигатель и так далее. Но если эта машина гарантийная, переходы подобные только на свой страх и риск, объясню почему. Потому что вы, скорее всего, будете обслуживаться в дилерском центре. Если вы будете привозить туда свои смазочные материалы, фильтра и так далее, вы должны будете прикладывать к ним сертификаты и хотя бы хранить их у себя. В случае чего вы сможете доказать, что это не по вине, допустим, того же самого масла произошло что-то.
4: Это я, в принципе, понял. Я вот просто, вопрос был, заключался в другом. Есть ли целесообразность менять вот эту вязкость? В принципе, машина обслуживает всегда у дилеров, на этом масле, у меня на экране нет, расхода нет. Ну, как бы все идеально просто. За 5 лет владения...
3: Пока не вижу.
4: Ни одного
3: пока не вижу смысла, честно. Я, честно, пока не вижу смысла смене. Почему? Потому что, во-первых, и производители могут быть разными. То есть даже от партии иногда зависит, от количества присадок, которые используются, китайские там они или европейские. То есть тут вы вправе отступать, если вы хотите поэкспериментировать. Но как таковой предпосылки к этому нет. Обычно рекомендуют из 100-150 тысяч уже с вязкостью играть. Но опять же, в случаях, когда есть расход. Если расхода нет, да продолжаем ездить дальше. В чем проблема?
5: Да, кстати, заметил, что, ну, не знаю, может, у меня просто глаз на это стал ложиться. Это российских автомобилей много стало. «Лада» прям на дорогах. Я такой думаю, ну, вот что-то получается, что за отсутствием альтернатив и при неналичии там большого количества денег, да, там получается, что вот остается только то, что...
3: Скажем так, «Лады» далеко не все. Простые модели, да, внешне подтянули, но по качеству езды, конечно, ребят, ну, это разного века машины. То есть, ну, если мы будем сравнивать бюджет там той же самой «Весты НГ», да, то есть, а если есть «Весты СВ Кросс», то там, как бы, ребята, в этом бюджете и кроссоверов китайских уже полным-полно, там и «Москвичи», и все подряд вообще. То есть, выбор есть. Просто нюансы в том, что есть определенные кредиты, программы, кто-то берет там по соглашениям, кто-то с заводом работает, кто что. Ну, то есть машин российских действительно становится больше. Они всегда были в фаворе в нашей стране. Даже зависит от региона. То есть смотреть, допустим, в центральном округе их будет меньше, в южных регионах чуть больше. Некоторые уже можно смело называть российскими. Даже я сейчас езжу на автомобиле, который полностью выпущен в России. Да, хоть это бренд и китайский, который пришел к нам, но выпущен-то он у нас на заводе, понимаешь? В Туле. Ну, и как бы вот сейчас та же «Волга». Это же тоже китайский бренд, просто он собирается в Нижегородской области и спокойно себе как бы существует. То есть, если мы берем за основу именно отечественного потребителя, в ультрадешевом сегменте битву они не проиграли. Может быть, даже в чем-то приобрели. А вот если мы берем сегмент 2 миллиона плюс, вот там уже народ начинает ковыряться, как сало в колбасе. И вот там отечественный продукт на поверку не выдерживает. В том же смысле, что и, допустим, там сервисное обслуживание с запчастями какими-то еще. Много-много-много нюансов, которые наслаиваются и, к сожалению, не дают потребителю обратиться именно к отечественному продукту, то есть к «АвтоВАЗу». если мы об этом говорим. Ну, да, да. Потому что по факту, ну, вот АвтоВАЗ, да УАЗ, что там еще? Что касается всего остального, либо совместка, платформы, которые берутся на вооружение и так далее. То есть я считаю так, отечественный продукт в сегменте там 1,5-1,7 миллиона существует себе спокойненько, вообще нормально. Как только цена переходит за 2 миллиона, вот тут нечего противопоставить конкурентам, правда. Кроме их же иностранных платформ.
5: Ну, понятно.
3: Ну, в общем, на этом мы, собственно, и завершим нашу встречку на сегодня. Спасибо большое за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель.

прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Автомобиль из другого региона? Легко. Агат РФ Пробег. 35 лет на рынке. Тысячи довольных клиентов. Мы знаем, как сделать вашу покупку безопасной и выгодной. Просто выберите машину из нашего ассортимента. Остальное – наша работа. Проверка, оформление и доставка. С Агат РФ Пробег ваши мечты становятся ближе. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
8: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ».

0: Реклама.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Славянских обоих сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: твое время.
1: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
1: Твое время. Один час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.